0: TikTok. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
1: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
3: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.

0: понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километров от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
1: Вот он весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
0: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
2: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенное, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
0: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
3: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
0: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Омской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
6: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
4: Главные новости дня.
0: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
0: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
8: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
9: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинина – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
0: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
10: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
11: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
4: На радио «Лента». Опасность дня.
12: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Телеведущий Владимир Соловьев о том, что Россия может перестать существовать как государство.
13: Война. Нас с этой войны никто не отпустит. Мы либо в этой войне победим, либо России больше не будет. А вас, компрадорских тварей, Запад все равно никогда не примет. В лучшем случае обезжирит и пустит подыхать где-нибудь в хосписах, если у вас хватит на них столь странным образом захованных от россиян денег. Опомнитесь, пока не поздно. Опомнитесь. И опять-таки речь не о всех. Я думаю, к кому я обращаюсь, они поняли. А мы увидим их реакцию в большом количестве заказных материалов про то, какой я ужасный и как меня не надо слушать.
12: Журналист Алексей Ярошенко назвал россиян, которые стоят в очередях, чтобы купить бензин, идиотами и паникерами, и заявил, что вместо машины можно ездить на велосипеде.
14: Вы куда все собрались ехать? Вам зачем так резко понадобился бензин? Вы что, идиоты? Ну, это что должно у человека быть в голове, чтобы ради бензина простоять 30 часов в очередь? Так ты куда мог поехать-то везде обоскал? Ну, посмотрите, вот это шикарная подборка, сделанная вражеской пропагандой. Про то, как люди, значит, негодуют 20 литрами. Слушайте, 20, я заправился на прошлой неделе. Я такой же автолюбитель. Мне 20 литров воды, я до сих пор езжу. Никаких проблем. Заехал на одну, да, там небольшая очередь была на заправке. Проехал, я не знаю, 500 метров на другую, совершенно спокойно залил, 20 литров. Вообще без пани. Вы чего с ума сходите? Я просто не могу, меня это раздражает. Общество паникеров и общество людей, которые совершенно не отдают себе отчет, что происходит. И что можно, я не знаю, пересесть на велосипед, пройтись пешком, в крайнем случае куда-то не пойти, не поехать. Для чего? Ну, я объясню, как работает любой кризис. Если люди верят, что есть кризис, кризис будет. Если наши сегодняшние дураки, да, абсолютно инфантильное, идиотское общество решило, что на заправках нет бензина, слушайте, не поверите, магия, но его не будет.
12: Военный корреспондент Анастасия Кашеварова заявила, что в стране введут единую систему продажи топлива.
15: По моей информации, обсуждается серьезно в правительстве вопрос введения по аналогии с Орловской областью и Новороссийском по всей России единой системы продажи бензина, QR-коды, топливные карты. Это избавит от очередей и позволит контролировать выдачу топлива в кризис. Неограниченное потребление топлива в России в ближайшее время нам не вернуть, говорят мои собеседники. Россияне будут получать бензин на записанные на них автомобили. Возможно, что все это подключат через госуслуги. Ну, это было бы логично в сложившейся ситуации.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: А ВОЗ и ныне там. Девушка, которая стала первой в России счастливой обладательницей автомобиля «Волга К-40», рассказала, что после внесения предоплаты и праздничной фотосессии была вынуждена возвращаться домой на такси, так как автомобиль оказался неисправен.
16: Перед вами обладатели первой «Волги К-40» в России. Едем мы на такси, потому что нам не дали ее забрать. Мы внесли предоплату, оформили кредит, уже нас фотографировали с бантиками, была огромная презентация на видео, мы счастливые, выезжаем из салона.
17: Ура!
16: загоняем ее обратно, дабы подписать документы. А потом проходит час, два, три, мы отъехали домой. Благо мы жили там, живем в 10 минутах от салона. Звоним сами, спрашиваем, ну что, мы уже можем приехать забрать нашу машину? Вам не позвонили? К сожалению, там вот технические неполадки, и на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется, вы наконец-то сможете забрать свою машину. Пока мы путешествуем на такси, принимаем поздравления.
12: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
17: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
18: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
19: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
20: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
21: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
22: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
23: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
2: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
1: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
3: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
1: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
6: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
1: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
24: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
1: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
25: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
26: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
25: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
7: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобили.
25: Топливный кризис уже не спрятать. Военкор Романов о новых ударах по нефтеперерабатывающих заводах и Крыму.
8: Если кто-то следит за обстановкой завода, удивляет заявление властей о нормализации обстановки с топливом через неделю-две. Удивительное в том, что их прогнозы должны быть с пометкой «если не будет новых ударов». Но удары есть. И вот за сутки. Омский, Саратовский, Нижнекамский НПЗ и Ярославский заводы. Плюс к этому Азовское море полностью простреливается, и вчера атакованы баржи с бензином для Крыма. Цены на бензин по 200-300 рублей во многих регионах. За счет чего, интересно, нормализуется ситуация? Сегодня видел видео из Мариуполя, год назад, который был эталоном новой жизни во всех видеороликах разных блогеров. Теперь там не может проехать безопасно ни одна фура. Жизни нет. Ни новой, ни старой. Никакой.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город больше грузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
3: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
1: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
9: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
1: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
10: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
1: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
25: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
11: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая российская угроза. Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач. Инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год — выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
25: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на омский НПЗ.
26: Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
25: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
5: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве, а водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
13: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже $45 за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
15: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
14: Ну да, вокруг экспорта сырья.
15: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
14: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
15: Давай посмотрим.
14: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около $115.
15: Подожди, $115? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали «золотой дождь» для бюджета.
14: Был бы «золотой дождь», да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до $86.5.
15: Угу.
14: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня $62-63.
15: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
14: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до $44.96.
15: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
14: Да, вилка от $59 до $65.
15: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
14: То государству физически не хватает денег на текущие расходы.
15: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
14: Какое противоречие?
15: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
14: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в один, ну максимум $3.
15: Нормальная рыночная разница.
14: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и $24 с каждого барреля.
15: Подожди, $24 скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
14: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
15: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
14: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
15: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
14: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
15: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
14: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около $36 миллиардов в год.
15: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
14: Почти 2,6% ВВП.
15: Да.
14: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
15: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
14: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
15: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
14: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
15: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
14: Ну да, рапортует о рекордах.
15: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
14: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
15: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
14: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
15: Так.
14: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
15: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
14: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
15: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
14: 5,5% ВВП, да.
15: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
14: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
15: Так, давай разберем.
14: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
15: Меньше 50 миллиардов долларов.
14: Да, около 1,5% ВВП.
15: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
14: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
15: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
14: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
15: Номинально он стоит миллиарды.
14: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
15: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
14: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
15: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
14: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
15: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
14: Резервы просто обнулятся.
15: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
14: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
15: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
14: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры. Это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
15: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
14: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
15: Их покупают крупные банки.
14: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
15: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
14: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
15: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
14: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
15: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
14: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
15: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
14: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
15: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
14: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
15: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
14: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
15: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
14: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
15: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
14: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
15: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
14: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
15: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
14: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
15: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
14: Осень 26-го года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
15: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
14: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
15: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
14: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
15: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет

0: через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
1: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
0: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
3: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть, да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июйский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
5: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного

0: оборудование быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
1: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
2: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
1: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
3: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
1: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
0: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне 7 июля в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
1: Словом, Калининград остается в центре внимания. И не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
4: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета Безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
1: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек 39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно, но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио Лента. ужас дня.
6: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
8: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024.
7: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
9: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
7: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
10: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
7: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
11: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
12: На 5-й год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да, по сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая, но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только усугубляться, только нарастать, то есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев, поэтому, ну, полноценная беда, то есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
13: Криминальные новости.
2: В Сочи парень попал в реанимацию за мошенников, которые заставили его покалечить себя. На 19-летнего юношу вышли лжесотрудники ФСБ. Они запугали его и выманили из квартиры. Когда он ушел, фейковый силовик проник в жилье, взломал сейф болгаркой и разгромил дом. При этом найти ничего ценного не получилось, и тогда разводила заставил парня инсценировать нападение на себя. Жертва схемы нанес себе несколько ножевых ранений. Его экстренно госпитализировали. Отец пострадавшего обратился в настоящие правоохранительные органы. Афериста нашли. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело о краже. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. В Ярославле мать сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман с извращенцем. Женщина завела для своей малолетней дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать действия ребенка в сети. Но девочка быстро потеряла интерес к своей странице, а вот ее мать продолжила сидеть на платформе от лица своей 12-летней дочери. Вскоре аккаунту ребенка стал написывать взрослый мужчина, который прямо предлагал различные извращения. А женщину это не испугало. Она включилась в диалог и неделями вела с ним секс-переписку от имени дочери, пишет база. Вскоре мужчина поставил вопрос о реальной встрече. Чтобы не прерывать общение с ним, женщина решилась на подлог. На свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что дядя поможет записаться в хороший кружок. В итоге встречи в квартире мужчины с ребенком стали проходить регулярно. Сначала он склонял девочку к интиму, затем все уже изнасиловал ее. Вырваться и избежать она смогла лишь ночью, а чтобы добраться до дома, пришлось пешком пройти половину города. Когда заплаканный ребенок вернулся домой, мать молча открыла дверь и пошла спать, даже не спросив, что случилось. А лишь спустя 6 лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она подала заявление в полицию на извращенца и родную мать. Завели уголовные дела. В Екатеринбурге в очереди за бензином бойцы ЧВК «Вагнера» напали на журналиста. Внештатный корреспондент из «Май-Сити» попытался снять очередь на АЗС «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов. Двое мужчин из очереди подбежали к журналисту, схватили его за одежду и сумку, ударили кулаком в грудь и отобрали мобильный телефон. Нападавшие утверждали, что они бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» и приехали из Белгородской области. Они позвонили в полицию, заявив дежурному, что поймали человека, который снимает заправки для украинцев. Полицейские на АЗС так и не приехали. В итоге нападавшие заправили свои автомобили, сфотографировали паспорт журналиста, а затем отпустили его, несколько раз ударив в грудь. Редакция издания намерена обратиться в полицию с заявлением об избиении своего сотрудника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Радиолента. Прямая речь.
11: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
14: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что это брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
13: Главные новости дня.
1: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
15: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, надеюсь, сегодня получится.
1: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
16: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
1: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
15: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
1: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
17: Ждем бензин.
1: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
18: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
1: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: На Радио Лента. Опасность дня.
6: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
13: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
19: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете, люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
13: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
1: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
20: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
1: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
21: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
1: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
22: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
1: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
23: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
1: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канала «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
4: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
3: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
8: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
21: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
1: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
16: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
1: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
24: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
1: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
7: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
5: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
7: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
5: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
7: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
5: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
7: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
5: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
7: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
5: А на севере, наоборот, все с картом.
7: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
5: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
7: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
5: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
7: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
5: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
7: Угу, классическая схема.
5: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
7: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
5: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
7: Круг замыкался, да.
5: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
7: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
5: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
7: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
5: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
7: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
5: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
7: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
5: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
7: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
5: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
7: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
5: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
7: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
5: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
7: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
5: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
7: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
5: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
7: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
5: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
7: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
5: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
7: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
5: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
7: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
5: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
7: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
5: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
7: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
5: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
7: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
5: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
7: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
5: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
7: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
5: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
7: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
5: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
7: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
5: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
7: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
5: 20 июня 2026 года. выступления Зюганова с трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
7: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
5: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
7: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
5: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
7: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91-м.

0: триллионов рублей на счетах выглядит слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
4: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
3: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
5: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
3: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
4: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
3: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.

0: дождем, бензин.
1: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
2: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
1: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
5: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
3: Главные новости дня.
6: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
7: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024.
6: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
0: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
6: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
8: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
6: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
9: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючей смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
3: На радио «Лента» шок дня.
10: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
12: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
11: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
13: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
14: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
1: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
15: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
1: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
16: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
1: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в тылу. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить». Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
11: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
12: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая «российская угроза». Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач. Инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год — выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
11: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на Омский НПЗ.
18: Крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
11: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
19: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
20: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
1: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
16: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
1: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
21: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
1: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
22: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
1: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
2: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит. Я 4 дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге 5 заправок. Ну, 4 из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня! Охренеть! Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще, во всей стране.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Посреди бескрайних просторов Тихого океана, на небольшом удаленном острове Помпеи, лежат руины древнего мегалитического города Нан-Мадол, который часто называют Тихоокеанской Венецией. Это уникальный археологический комплекс, состоящий из почти 100 искусственных островков, возведенных прямо на коралловом рифе, с использованием 1000 колоссальных базальтовых призм. Общий вес этих каменных монолитов, ювелирно уложенных друг на друга, без использования какого-либо скрепляющего раствора, составляет сотни тысяч тонн, что сопоставимо с масштабами строительства великих египетских пирамид. Местные туземные легенды веками рассказывают, что этот грандиозный город был построен 2 братьями-колдунами, которые заставляли огромные камни самостоятельно летать по воздуху с помощью силы своей мысли. Исследователи альтернативной истории и сторонники палеоконтакта видят в Нан-Мадоле уцелевшую часть затонувшего континента Му,
0: или древнюю базу инопланетных кораблей, использовавших базальт для защиты от океанской радиации. Академические археологи провели масштабные раскопки и доказали, что этот монументальный комплекс строился на протяжении нескольких веков, в эпоху правления могущественной местной династии Саудалер. Каменные призмы весом до 5 тонн каждая добывались на противоположной стороне острова и доставлялись к рифу на специально построенных гигантских деревянных плотах во время сильных приливов. Зачем правителям маленького океанского острова понадобилось тратить колоссальные ресурсы на возведение этого изолированного ритуального центра, до сих пор остается предметом жарких научных споров. Профессор Марк Маккой отмечает, что Нан-Мадол служил идеальным местом для контроля над местной знатью, отрезанной от источников пресной воды и пищи, которые полностью распределялись по воле верховного вождя. Тем не менее, масштабы проделанной древними зодчими работы поражают воображение современного человека. Ведь у них не было никаких металлических инструментов или подъемных механизмов. Строгие геометрические формы базальтовых колонн создают невероятный футуристический пейзаж, который резко контрастирует с дикой тропической природой острова. Когда могущественная династия была свергнута, этот базальтовый город был навсегда заброшен, оставив нам лишь безмолвные каменные стены, омываемые бурными океанскими волнами под палящим солнцем. Навечно застывший памятник ушедшей эпохи продолжает хранить свои секреты от любопытных глаз. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 9 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, вытягиваю руну. У нас руна Ансус, перевернутый. Ансус – это руна общения, вдохновения и мудрости. Но в перевернутом виде она предупреждает о недопониманиях, может, какой-то ложной информации, ошибках в словах. То есть будьте готовы, что день принесет немного шума на линии, некий испорченный телефон, когда сложно будет объясниться или донести свои мысли. Еще перевернутое положение этой руны означает также какой-то эгоистичный совет, исходящий от человека, который настолько запутался в проблеме, что потерял беспристрастность. Да, родители или другие люди могут в это время мешать вашим планам. Вы можете ощущать озабоченность из-за трудностей, которые препятствуют вам принять то, что было предложено. Могут появиться трудности в общении и отсутствие какой-то ясности, связанной с прошлой ситуацией. Здесь еще руна указывает также, что вы, может, не способны учиться или совершенно отказываетесь понимать жизненные уроки. Такое тоже бывает. Еще может означать проблему с обучением или неправильное использование знаний. И если она появляется в прогнозе на день, то указывает на вечного студента, который копит знания ради знаний, но никогда реально не применяет их и не использует для конструктивной цели. Понимаете? Так что в работе здесь будьте осторожны с тем, что говорите и как выражаетесь. Возможны ошибки из-за невнимательности. Не принимайте также поспешных решений. Перепроверяйте все дважды, особенно документы и договоренности. И помните, что слово не воробей. Также еще руна может указывать на скверный коллектив, который сплетничает у вас за спиной, делает подлянки. Еще обратный символ руны Ансус означает намеренные помехи от руководства. Вот, может, палки вам кто-то в колеса вставляет. А вот в отношениях могут всплыть старые обиды или недоразумения. То есть избегайте конфликтов. Это не лучшее время для обсуждения серьезных тем. Помните, да, Ансус искажает восприятие информации, перевернутая Ансус. И лучше перенести важные разговоры на другой день, чтобы не наломать дров. А по здоровью перевернутая руна несет с собой гораздо большие проблемы. Она означает, что вас вводят в заблуждение по поводу вашего здоровья или здоровья кого-то из близких. То есть вам стоит найти другого специалиста, другого врача или провести анализы повторно, но уже в другой клинике. Также обратный Ансус может намекать, что кто-то из окружающих, недавно сообщивших о своей болезни, например, на самом деле вовсе не болен. И этим заявлением просто хотел прикрыть невыполнение своих обязательств.
3: На радио Лента. Ужас дня.
10: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
6: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, да реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут «всего доброго, больше не можем». Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках. А до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак. Но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть, да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июйский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
10: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
8: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
9: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
8: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
13: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
8: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
14: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне, 7 июля, в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
8: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
15: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
8: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой. и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6000 военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь.

0: материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
1: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром Первым, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
3: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
2: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километров от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти, производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки.

0: Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
1: Вот он, видишь, заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
0: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
2: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенное, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
0: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
3: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
0: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Омской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
6: Благодарю вас, Виктор Мельхирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
4: Главные новости дня.
0: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
0: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
8: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
9: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
0: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
10: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
11: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
4: На радио «Лента» опасность дня.
12: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Телеведущий Владимир Соловьев о том, что Россия может перестать существовать как государство.
14: Война. Нас с этой войны никто не отпустит. Мы либо в этой войне победим, либо России больше не будет. А вас, компрадорских тварей, Запад все равно никогда не примет. В лучшем случае обезжирит и пустит подыхать где-нибудь в хосписах, если у вас хватит на них столь странным образом захованных от россиян денег. Опомнитесь, пока не поздно. Опомнитесь. И опять-таки речь не о всех. Я думаю, к кому я обращаюсь, они поняли. А мы увидим их реакцию в большом количестве заказных материалов про то, какой я ужасный и как меня не надо слушать.
13: Журналист Алексей Ярошенко назвал россиян, которые стоят в очередях, чтобы купить бензин, идиотами и паникерами, и заявил, что вместо машины можно ездить на велосипеде.
15: Вы куда все собрались ехать? Вам зачем так резко понадобился бензин? Вы что, идиоты? Ну, это что должно у человека быть в голове, чтобы ради бензина простоять 30 часов в очереди? Так ты куда мог поехать-то везде обоскал? Ну, посмотрите, вот это шикарная подборка, сделанная вражеской пропагандой. Про то, как люди, значит, негодуют 20 литрами. Слушайте, 20, я заправился на прошлой неделе. Я такой же автолюбитель. Мне 20 литров воды, я до сих пор езжу. Никаких проблем. Заехал на одну, да, там небольшая очередь была на заправке. Проехал, я не знаю, 500 метров на другую, совершенно спокойно залил 20 литров. Вообще без плани. Вы чего с ума сходите? Я просто не могу, меня это раздражает. Общество паникеров и общество людей, которые совершенно не отдают себе отчет, что происходит. И что можно, я не знаю, пересесть на велосипед, пройтись пешком. В крайнем случае, куда-то не пойти, не боеться. Для чего? Ну, я объясню, как работает любой кризис. Если люди верят, что есть кризис, кризис будет. Если наши сегодняшние дураки, да, абсолютно инфантильное, идиотское общество решило, что на заправках нет бензина, слушайте, не поверите, магия, но его не будет.
13: Военный корреспондент Анастасия Кашеварова заявила, что в стране введут единую систему продажи топлива.
10: По моей информации, обсуждается серьезно в правительстве вопрос введения по аналогии с Орловской областью и Новороссийском по всей России единой системы продажи бензина, QR-коды, топливные карты. Это избавит от очередей и позволит контролировать выдачу топлива в кризис. Неограниченное потребление топлива в России в ближайшее время нам не вернуть, говорят мои собеседники. Россияне будут получать бензин на записанные на них автомобили. Возможно, что все это подключат через госуслуги. Ну, это было бы логично в сложившейся ситуации.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: А ВОЗ и ныне там. Девушка, которая стала первой в России счастливой обладательницей автомобиля «Волга К-40», рассказала, что после внесения предоплаты и праздничной фотосессии была вынуждена возвращаться домой на такси, так как автомобиль оказался неисправен.
16: Перед вами обладатели первой «Волги К-40» в России. Едем мы на такси, потому что нам не дали ее забрать. Мы внесли предоплату, оформили кредит, уже нас фотографировали с бантиками, была огромная презентация на видео, мы счастливые, выезжаем из салона. Загоняем ее обратно, дабы подписать документы. А потом проходит час, два, три, мы отъехали домой. Благо мы жили там, живем в 10 минутах от салона. Звоним сами, спрашиваем, ну что, мы уже можем приехать забрать нашу машину? Вам не позвонили? К сожалению, там вот технические неполадки, и на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется, вы наконец-то сможете забрать свою машину. Пока мы путешествуем на такси. Принимаем поздравления.
13: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
17: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы, американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну, национальный ВПК получает заказы, формально оружие поставляется исключительно партнерам, куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия? Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
18: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
19: Данное обращение является коллективным. Бригады 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
20: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем. Хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
21: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
19: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
22: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
23: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
25: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то.
1: Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как КГБТО, короче.
24: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
2: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
24: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
3: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
24: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
6: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
24: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
25: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре аршин.
26: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили аршин, базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте наука и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
25: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
27: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
25: Топливный кризис уже не спрятать. Военкор Романов о новых ударах по нефтеперерабатывающих заводах и Крыму.
28: Если кто-то следит за обстановкой завода –
4: Удивляет заявление властей о нормализации обстановки с топливом через неделю-две. Удивительное в том, что их прогнозы должны быть с пометкой «если не будет новых ударов». Но удары есть. И вот за сутки. Омский, Саратовский, Нижнекамский НПЗ и Ярославский заводы. Плюс к этому Азовское море полностью простреливается, и вчера атакованы баржи с бензином для Крыма. Цены на бензин по 200-300 рублей во многих регионах. За счет чего, интересно, нормализуется ситуация? Сегодня видел видео из Мариуполя, год назад, который был эталоном новой жизни во всех видеороликах разных блогеров. Теперь там не может проехать безопасно ни одна фура. Жизни нет. Ни новой, ни старой. Никакой.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
2: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
24: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
9: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
24: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
3: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
24: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
25: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
10: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая российская угроза. Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач: инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год — выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
25: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на Омский НПЗ.
26: Крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
25: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
27: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
13: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
15: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
14: Ну да, вокруг экспорта сырья.
15: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
14: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26 года.
15: Давай посмотрим.
14: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
15: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
14: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
15: Угу.
14: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
15: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
14: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
15: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
14: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
15: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
14: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
15: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
14: Какое противоречие?
15: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
14: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций Urals продавалась с дисконтом к международному эталону Brent всего в 1, ну максимум 3 доллара.
15: Нормальная рыночная разница.
14: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
15: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
14: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
15: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
14: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
15: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
14: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
15: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
14: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
15: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
14: Почти 2,6% ВВП.
15: Да.
14: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
15: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
14: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
15: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
14: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
15: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
14: Ну да, рапортует о рекордах.
15: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
14: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
15: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
14: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
15: Так.
14: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля, та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
15: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
14: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
15: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
14: 5,5% ВВП, да.
15: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
14: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
15: Так, давай разберем.
14: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
15: Меньше 50 миллиардов долларов.
14: Да, около 1,5% ВВП.
15: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
14: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
15: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
14: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
15: Номинально он стоит миллиарды.
14: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
15: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
14: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
15: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
14: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
15: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
14: Резервы просто обнулятся.
15: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
14: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
15: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
14: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
15: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
14: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
15: Их покупают крупные банки.
14: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
15: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
14: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
15: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
14: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
15: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
14: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
15: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
14: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
15: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компании просто перекладывают это на пассажира, повышая тарифы.
14: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
15: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
14: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
15: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
14: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
15: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
14: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
15: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
14: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
15: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
14: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли...
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
24: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках. А до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак. Но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть. Да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского

0: Беспилотников ВСУ попали в 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
1: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
2: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычное удобство. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
1: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
3: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
1: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
0: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне, 7 июля, в небо поднялся бомбардье Challenger 650 «Артемис-2»,

0: 2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
1: Словом, Калининград остается в центре внимания. И не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
2: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
1: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно, но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
4: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
6: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
5: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
7: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
5: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
8: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
5: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать. На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
10: Криминальные новости.
11: В Сочи парень попал в реанимацию из-за мошенников, которые заставили его покалечить себя. На 19-летнего юношу вышли лжесотрудники ФСБ. Они запугали его и выманили из квартиры. Когда он ушел, фейковый силовик проник в жилье, взломал сейф болгаркой и разгромил дом. При этом найти ничего ценного не получилось, и тогда разводила заставил парня инсценировать нападение на себя. Жертва схемы нанес себе несколько ножевых ранений. Его экстренно госпитализировали. Отец пострадавшего обратился в настоящие правоохранительные органы. Афериста нашли. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело о краже. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. В Ярославле мать сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман с извращенцем. Женщина завела для своей малолетней дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать действия ребенка в сети. Но девочка быстро потеряла интерес к своей странице, а вот ее мать продолжила сидеть на платформе от лица своей 12-летней дочери. Вскоре аккаунту ребенка стал написывать взрослый мужчина, который прямо предлагал различные извращения. А женщину это не испугало. Она включилась в диалог и неделями вела с ним секс-переписку от имени дочери, пишет база. Вскоре мужчина поставил вопрос о реальной встрече. Чтобы не прерывать общение с ним, женщина решилась на подлог. На свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что дядя поможет записаться в хороший кружок. В итоге встречи в квартире мужчины с ребенком стали проходить регулярно. Сначала он склонял девочку к интиму, затем все же изнасиловал ее. Вырваться и избежать она смогла лишь ночью, а чтобы добраться до дома, пришлось пешком пройти половину города. Когда заплаканный ребенок вернулся домой, мать молча открыла дверь и пошла спать, даже не спросив, что случилось. А лишь спустя 6 лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она подала заявление в полицию на извращенца и родную мать. Завели уголовные дела. В Екатеринбурге в очереди за бензином бойцы ЧВК «Вагнера» напали на журналиста. Внештатный корреспондент из «Май-Сити» попытался снять очередь на АЗС «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов. Двое мужчин из очереди подбежали к журналисту, схватили его за одежду и сумку, ударили кулаком в грудь и отобрали мобильный телефон. Нападавшие утверждали, что они бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» и приехали из Белгородской области. Они позвонили в полицию, заявив дежурному, что поймали человека, который снимает заправки для украинцев. Полицейские на АЗС так и не приехали. В итоге нападавшие заправили свои автомобили, сфотографировали паспорт журналиста, а затем отпустили его, несколько раз ударив в грудь. Редакция издания намерена обратиться в полицию с заявлением об избиении своего сотрудника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Радиолента. Прямая речь.
12: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
13: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новостей или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболело, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что эта брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
10: Главные новости дня.
14: Вместо бензина блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
15: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
14: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
16: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
14: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
17: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
14: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
18: Ждем бензин.
14: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
19: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
14: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: На Радио Лента. Опасность дня.
4: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
10: Радио Лента.
3: 15.57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
20: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
21: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как КГБТО, короче.
14: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
22: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
14: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
23: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
14: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
24: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
14: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
0: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
1: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
0: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
2: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
22: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
14: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
16: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
14: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
6: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
14: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
7: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
5: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
7: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
5: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
7: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
5: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
7: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
5: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
7: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
5: А на севере, наоборот, все с картом.
7: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
5: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
7: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
5: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
7: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах. Они должны работать.
5: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор. Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
7: Угу, классическая схема.
5: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
7: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
5: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
7: Круг замыкался, да.
5: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
7: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
5: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
7: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
5: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
7: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
5: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
7: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
5: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
7: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
5: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
7: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
5: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
7: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
5: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
7: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
5: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
7: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
5: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой.
7: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
5: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
7: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
5: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
7: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
5: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
7: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
5: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
7: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
5: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
7: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
5: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
7: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
5: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
7: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
5: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
7: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
5: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
7: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
5: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
7: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
5: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. самый пугающий. Это страх потерять все. Призрак конфискации.
7: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
5: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
7: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
5: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
7: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
5: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
7: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
5: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
7: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
5: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
7: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
5: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Вместо бензина блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
8: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
14: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
16: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство

0: продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
1: Ждем бензин.
0: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
2: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Но был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
0: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
5: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке, дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
3: Главные новости дня.
6: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
7: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
6: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор.

0: директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
1: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
0: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
2: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
0: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
5: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
3: На радио «Лента» шок дня.
6: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
8: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
7: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
9: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
10: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
7: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
11: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
7: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
12: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
7: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в тылу. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. К Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
7: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
8: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая «российская угроза». Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач – инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
7: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на омский НПЗ.
14: Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
7: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
15: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
16: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как БТО, короче.
7: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
12: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
7: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
17: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
7: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
18: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
19: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
20: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит. Я 4 дня не могу заправиться, благо у меня был полный бак. Езжу с Заельцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге 5 заправок. Ну, 4 из них у нас там к этой Каменке, конечно, находятся. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибой, 95-й там. Там очередь на полдня! Охренеть! Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще, во всей стране.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио Лента. Красный карлик на радио Лента.
21: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное посреди бескрайних просторов Тихого океана. На небольшом удаленном острове Помпеи лежат руины древнего мегалитического города Нан-Мадол, который часто называют Тихоокеанской Венецией. Это уникальный археологический комплекс, состоящий из почти 100 искусственных островков, возведенных прямо на коралловом рифе с использованием 1000 колоссальных базальтовых призм. Общий вес этих каменных монолитов, ювелирно уложенных друг на друга, без использования какого-либо скрепляющего раствора, составляет сотни тысяч тонн, что сопоставимо с масштабами строительства великих египетских пирамид. Местные туземные легенды веками рассказывают, что этот грандиозный город был построен 2 братьями-колдунами, которые заставляли огромные камни самостоятельно летать по воздуху с помощью силы своей мысли. Исследователи альтернативной истории и сторонники палеоконтакта видят в Нан-Мадоле уцелевшую часть затонувшего континента Му, или древнюю базу инопланетных кораблей, использовавших базальт для защиты от океанской радиации. Академические археологи провели масштабные раскопки и доказали, что этот монументальный комплекс строился на протяжении нескольких веков в эпоху правления могущественной местной династии Саудалер. Каменные призмы весом до 5 тонн каждая добывались на противоположной стороне острова и доставлялись к рифу на специально построенных гигантских деревянных плотах во время сильных приливов. Зачем правителям маленького океанского острова понадобилось тратить колоссальные ресурсы на возведение этого изолированного ритуального центра, до сих пор остается предметом жарких научных споров. Профессор Марк Маккой отмечает, что Нан-Мадол служил идеальным местом для контроля над местной знатью, отрезанной от источников пресной воды и пищи, которые полностью распределялись по воле верховного вождя. Тем не менее, масштабы проделанной древними зодчими работы поражают воображение современного человека. Ведь у них не было никаких металлических инструментов или подъемных механизмов. Строгие геометрические формы базальтовых колонн создают невероятный футуристический пейзаж, который резко контрастирует с дикой тропической природой острова. Когда могущественная династия была свергнута, этот базальтовый город был навсегда заброшен, оставив нам лишь безмолвные каменные стены, омываемые бурными океанскими волнами под палящим солнцем. Навечно застывший памятник ушедшей эпохи продолжает хранить свои секреты от любопытных глаз. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 9 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, вытягиваю руну. У нас руна Ансус перевернутая. Ансус – это руна общения, вдохновения и мудрости. Но в перевернутом виде она предупреждает о недопониманиях, может, какой-то ложной информации, ошибках в словах. То есть будьте готовы, что день принесет немного шума на линии, некий испорченный телефон, когда сложно будет объясниться или донести свои мысли. Еще перевернутое положение этой руны означает также какой-то эгоистичный совет, исходящий от человека, который настолько запутался в проблеме, что потерял беспристрастность. Да, родители или другие люди могут в это время мешать вашим планам. Вы можете ощущать озабоченность из-за трудностей, которые препятствуют вам принять то, что было предложено. Могут появиться трудности в общении и отсутствие какой-то ясности, связанной с прошлой ситуацией. Здесь еще руна указывает также, что вы, может, не способны учиться или совершенно отказываетесь понимать жизненные уроки. Такое тоже бывает. Еще может означать проблему с обучением или неправильное использование знаний. И если она появляется в прогнозе на день, то указывает на вечного студента, который копит знания ради знаний, но никогда реально не применяет их и не использует для конструктивной цели. Понимаете? Так что в работе здесь будьте осторожны с тем, что говорите и как выражаетесь. Возможны ошибки из-за невнимательности. Не принимайте также поспешных решений. Перепроверяйте все дважды, особенно на документы и договоренности. И помните, что слово не воробей. Также еще руна может указывать на скверный коллектив, который сплетничает у вас за спиной, делает подлянки. И еще обратный символ руны Ансус означает намеренные помехи от руководства. Вот, может, палки вам кто-то в колеса вставляет. А вот в отношениях могут всплыть старые обиды или недоразумения. То есть избегайте конфликтов. Это не лучшее время для обсуждения серьезных тем. Помните, да, Ансус искажает восприятие информации, перевернутая Ансус. И лучше перенести важные разговоры на другой день, чтобы не наломать дров. А по здоровью перевернутая руна несет с собой гораздо большие проблемы. Она означает, что вас вводят в заблуждение по поводу вашего здоровья или здоровья кого-то из близких. То есть вам стоит найти другого специалиста, другого врача или провести анализы повторно, но уже в другой клинике. Также обратный Ансус может намекать, что кто-то из окружающих, недавно сообщивших о своей болезни, например, на самом деле вовсе не болен. И этим заявлением просто хотел прикрыть невыполнение своих обязательств.
3: На радио Лента. Ужас дня.
6: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
0: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей без прозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках. А до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак. Но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть. Да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка. А цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июльский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
2: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
19: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
5: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычное удобство. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
19: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
9: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
19: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
10: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне, 7 июля, в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
19: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
22: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
19: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
23: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих – сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно. Там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград – это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
8: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
13: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие

0: недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
1: Вот он, видишь, заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
0: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
2: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенное, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
0: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
3: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
0: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
6: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
4: Главные новости дня.
0: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi.

0: Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес.
1: Смотрите.
2: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
3: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
2: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
4: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
2: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
5: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
2: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
8: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме. Скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому что за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
6: На радио «Лента» опасность дня.
9: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
6: Радио «Лента» 1557 АМ.
1: эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Телеведущий Владимир Соловьев о том, что Россия может перестать существовать как государство.
11: Война. Нас с этой войны никто не отпустит. Мы либо в этой войне победим, либо России больше не будет. А вас, компрадорских тварей, Запад все равно никогда не примет. В лучшем случае обезжирит и пустит подыхать где-нибудь в хосписах, если у вас хватит на них столь странным образом захованных от россиян денег. Опомнитесь, пока не поздно. Опомнитесь. И опять-таки речь не о всех. Я думаю, к кому я обращаюсь, они поняли. А мы увидим их реакцию в большом количестве заказных материалов про то, какой я ужасный и как меня не надо слушать.
10: Журналист Алексей Ярошенко назвал россиян, которые стоят в очередях, чтобы купить бензин, идиотами и паникерами, и заявил, что вместо машины можно ездить на велосипеде.
12: Вы куда все собрались ехать? Вам зачем так резко понадобился бензин? Вы что, идиоты? Ну, это что должно у человека быть в голове, чтобы ради бензина простоять 30 часов в очередь? Так ты куда мог поехать-то везде обоскал? Ну, посмотрите, вот это шикарная подборка, сделанная вражеской пропагандой. Про то, как люди, значит, негодуют 20 литрами. Слушайте, 20, я заправился на прошлой неделе. Я такой же автолюбитель. Мне 20 литров, вот, я до сих пор езжу. Никаких проблем. Заехал на одну, да, там небольшая очередь была на заправке. Проехал, я не знаю, 500 метров на другую, совершенно спокойно залил 20 литров. Вообще, вообще без пани. Вы чего с ума сходите? Я просто не могу, меня это раздражает. Общество паникеров и общество людей, которые совершенно не отдают себе отчет, что происходит. И что можно, я не знаю, пересесть на велосипед, пройтись пешком. В крайнем случае, куда-то не пойти, не боеться. Ничего. Но я объясню, как работает любой кризис. Если люди верят, что есть кризис, кризис будет. Если наши сегодняшние дураки, да, абсолютно инфантильное, идиотское общество решило, что на заправках нет бензина, слушайте, не поверите, магия, но его не будет.
10: Военный корреспондент Анастасия Кашеварова заявила, что в стране введут единую систему продажи топлива.
13: По моей информации, обсуждается серьезно в правительстве вопрос введения по аналогии с Орловской областью и Новороссийском по всей России единой системы продажи бензина, QR-коды, топливные карты. Это избавит от очередей и позволит контролировать выдачу топлива в кризис. Неограниченное потребление топлива в России в ближайшее время нам не вернуть, говорят мои собеседники. Россияне будут получать бензин на записанные на них автомобили. Возможно, что все это подключат через госуслуги. Ну, это было бы логично в сложившейся ситуации.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: А ВОЗ и ныне там. Девушка, которая стала первой в России счастливой обладательницей автомобиля «Волга К-40», рассказала, что после внесения предоплаты и праздничной фотосессии была вынуждена возвращаться домой на такси, так как автомобиль оказался неисправен.
14: Перед вами обладатели первой «Волги К-40» в России. Едем мы на такси, потому что нам не дали ее забрать. Мы внесли предоплату, оформили кредит, уже нас фотографировали с бантиками, была огромная презентация на видео, мы счастливые, выезжаем из салона. Загоняем ее обратно, дабы подписать документы. А потом проходит час, два, три, мы отъехали домой. Благо мы живем в 10 минутах от салона. Звоним сами, спрашиваем, ну что, мы уже можем приехать забрать нашу машину? Вам не позвонили? К сожалению, там вот технические неполадки, и на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется, вы наконец-то сможете забрать свою машину. Пока мы путешествуем на такси. Принимаем поздравления.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
15: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
16: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
17: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
2: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
18: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью, подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
2: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
18: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
2: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
19: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
2: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
20: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
2: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
22: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. КГБТО, короче.
21: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
0: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
21: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
3: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
21: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
4: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
21: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
23: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
24: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
23: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
25: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобили.
23: Топливный кризис уже не спрятать. Военкор Романов о новых ударах по нефтеперерабатывающих заводах и Крыму.
26: Если кто-то следит за обстановкой завода, удивляет заявление властей о нормализации обстановки с топливом через неделю-две. Удивительное в том, что их прогнозы должны быть с пометкой «если не будет новых ударов». Но удары есть. И вот за сутки. Омский, Саратовский, Нижнекамский НПЗ и Ярославский заводы. Плюс к этому Азовское море полностью простреливается, и вчера атакованы баржи с бензином для Крыма. Цены на бензин по 200-300 рублей во многих регионах. За счет чего, интересно, нормализуется ситуация? Сегодня видел видео из Мариуполя, год назад который был эталоном новой жизни во всех видеороликах разных блогеров. Теперь там не может проехать безопасно ни одна фура. Жизни нет. Ни новой, ни старой. Никакой.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
0: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
23: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
5: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
23: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
3: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
23: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
23: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
7: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая российская угроза. Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач: инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год — выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
23: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на Омский НПЗ.
24: Крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
23: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
25: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
7: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
9: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
11: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
10: Ну да, вокруг экспорта сырья.
11: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
10: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26 года.
11: Давай посмотрим.
10: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
11: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
10: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
11: Угу.
10: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
11: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
10: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
11: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
10: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
11: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
10: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
11: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
10: Какое противоречие?
11: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
10: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций Urals продавалась с дисконтом к международному эталону Brent всего в 1, ну максимум 3 доллара.
11: Нормальная рыночная разница.
10: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
11: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
10: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
11: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
10: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
11: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
10: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
11: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
10: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
11: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
10: Почти 2,6% ВВП.
11: Да.
10: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
11: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
10: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
11: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
10: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
11: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
10: Ну да, рапортует о рекордах.
11: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
10: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
11: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
10: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
11: Так.
10: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
11: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
10: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
11: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
10: 5,5% ВВП, да.
11: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
10: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
11: Так, давай разберем.
10: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
11: Меньше 50 миллиардов долларов.
10: Да, около 1,5% ВВП.
11: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
10: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
11: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
10: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
11: Номинально он стоит миллиарды.
10: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
11: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
10: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
11: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
10: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
11: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
10: Резервы просто обнулятся.
11: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
10: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
11: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
10: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры – это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
11: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
10: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
11: Их покупают крупные банки.
10: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
11: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
10: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
11: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
10: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
11: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
10: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
11: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
10: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
11: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
10: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
11: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
10: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
11: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
10: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
11: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
10: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
11: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
10: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
11: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
10: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
11: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
10: Осень 26 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
11: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
10: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
11: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
10: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
11: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
10: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Ну и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
11: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
10: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
11: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
10: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
12: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью. Но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света. А это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
21: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть. Да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июльский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
13: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих

0: В Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
1: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
2: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
1: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
3: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
1: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
0: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне 7 июля в небо поднялся Бомбардье Челленджер 650 «Артемис-2». Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
1: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным

0: Правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
1: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
0: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6000 военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
4: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
2: Радио «Лента». 19.57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024-го. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов «Дебекс».
6: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
5: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
7: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
5: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
8: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
5: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
10: На 5-й год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать. И дальше он будет только сугубляться. продвигаться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
11: Криминальные новости.
12: В Сочи парень попал в реанимацию за мошенников, которые заставили его покалечить себя. На 19-летнего юношу вышли лжесотрудники ФСБ. Они запугали его и выманили из квартиры. Когда он ушел, фейковый силовик проник в жилье, взломал сейф болгаркой и разгромил дом. При этом найти ничего ценного не получилось, и тогда разводила заставил парня инсценировать нападение на себя. Жертва схемы нанес себе несколько ножевых ранений. Его экстренно госпитализировали. Отец пострадавшего обратился в настоящие правоохранительные органы. Афериста нашли. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело о краже. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. В Ярославле мать сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман с извращенцем. Женщина завела для своей малолетней дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать действия ребенка в сети. Но девочка быстро потеряла интерес к своей странице, а вот ее мать продолжила сидеть на платформе от лица своей 12-летней дочери. Вскоре аккаунту ребенка стал написывать взрослый мужчина, который прямо предлагал различные извращения. Женщину это не испугало. Она включилась в диалог и неделями вела с ним секс-переписку от имени дочери, пишет база. Вскоре мужчина поставил вопрос о реальной встрече. Чтобы не прерывать общение с ним, женщина решилась на подлог. На свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что дядя поможет записаться в хороший кружок. В итоге встречи в квартире мужчины с ребенком стали проходить регулярно. Сначала он склонял девочку к интиму, затем все уже изнасиловал ее. Вырваться и избежать она смогла лишь ночью, а чтобы добраться до дома, пришлось пешком пройти половину города. Когда заплаканный ребенок вернулся домой, мать молча открыла дверь и пошла спать, даже не спросив, что случилось. А лишь спустя 6 лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она подала заявление в полицию на извращенца и родную мать. Завели уголовные дела. В Екатеринбурге в очереди за бензином бойцы ЧВК «Вагнера» напали на журналиста. Внештатный корреспондент из «Май-Сити» попытался снять очередь на АЗС «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов. Двое мужчин из очереди подбежали к журналисту, схватили его за одежду и сумку, ударили кулаком в грудь и отобрали мобильный телефон. Нападавшие утверждали, что они бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» и приехали из Белгородской области. Они позвонили в полицию, заявив дежурному, что поймали человека, который снимает заправки для украинцев. Полицейские на АЗС так и не приехали. В итоге нападавшие заправили свои автомобили, сфотографировали паспорт журналиста, а затем отпустили его, несколько раз ударив в грудь. Редакция издания намерена обратиться в полицию с заявлением об избиении своего сотрудника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Радиолента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
13: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, а армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболело, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что это брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
11: Главные новости дня.
14: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
15: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
14: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
16: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
14: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
15: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
14: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
17: Ждем бензин.
14: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
18: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
14: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: На Радио Лента. Опасность дня.
4: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
11: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
19: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете, люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлой ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
11: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
14: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
20: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как ПТО, короче.
14: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
21: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
14: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
22: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
14: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
23: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
14: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
1: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
3: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
1: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
6: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
21: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
14: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
16: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
14: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
24: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
14: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах, о ваших деньгах,
2: О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
5: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
2: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
5: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
2: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
5: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
2: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
5: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
2: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
5: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
2: А на севере, наоборот, все с картом.
5: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
2: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
5: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
2: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
5: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
2: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
5: Угу, классическая схема.
2: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
5: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
2: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
5: Круг замыкался, да.
2: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
5: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
2: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
5: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
2: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
5: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
2: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
5: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
2: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
5: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
2: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
5: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
2: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
5: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
2: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
5: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
2: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
5: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
2: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
5: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
2: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
5: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
2: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
5: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
2: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
5: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
2: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
5: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
5: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
5: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
5: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
2: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
5: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
2: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
5: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
2: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
5: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
2: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий. Это страх потерять все. Призрак конфискации.
5: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
2: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
5: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
5: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
5: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
5: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
2: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
5: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
2: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
7: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
14: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу 2 установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
16: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
14: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
8: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
14: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис

0: лично, а я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды, и приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
1: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
4: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
2: Главные новости дня.
5: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
6: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
5: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
7: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
5: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную

0: в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
1: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
0: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
4: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
2: На радио «Лента» шок дня.
5: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
7: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
6: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
8: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
9: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
6: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
10: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
6: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
11: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
6: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в тылу. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
6: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
7: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая «российская угроза». Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач. Инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов. А в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
6: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на омский НПЗ.
13: Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
6: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
14: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
15: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как ПТО, короче.
6: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
11: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
6: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
16: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
6: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
17: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
6: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
18: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит. Я четыре дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге пять заправок. Ну, четыре из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня. Охренеть. Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще, во всей стране.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио Лента. Красный карлик на радио Лента.
19: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное посреди бескрайних просторов Тихого океана. На небольшом удаленном острове Помпеи лежат руины древнего мегалитического города Нан-Мадол, который часто называют Тихоокеанской Венецией. Это уникальный археологический комплекс, состоящий из почти 100 искусственных островков, возведенных прямо на коралловом рифе с использованием тысяч колоссальных базальтовых призм. Общий вес этих каменных монолитов, ювелирно уложенных друг на друга, без использования какого-либо скрепляющего раствора, составляет сотни тысяч тонн, что сопоставимо с масштабами строительства великих египетских пирамид. Местные туземные легенды веками рассказывают, что этот грандиозный город был построен двумя братьями-колдунами, которые заставляли огромные камни самостоятельно летать по воздуху с помощью силы своей мысли. Исследователи альтернативной истории и сторонники палеоконтакта видят в Нан-Мадоле уцелевшую часть затонувшего континента Му, или древнюю базу инопланетных кораблей, использовавших базальт для защиты от океанской радиации. Академические археологи провели масштабные раскопки и доказали, что этот монументальный комплекс строился на протяжении нескольких веков в эпоху правления могущественной местной династии Сауделер. Каменные призмы весом до 5 тонн каждая добывались на противоположной стороне острова и доставлялись к рифу на специально построенных гигантских деревянных плотах во время сильных приливов. Зачем правителям маленького океанского острова понадобилось тратить колоссальные ресурсы на возведение этого изолированного ритуального центра, до сих пор остается предметом жарких научных споров. Профессор Марк Маккой отмечает, что Нанмадол служил идеальным местом для контроля над местной знатью, отрезанной от источников пресной воды и пищи, которые полностью распределялись по воле верховного вождя. Тем не менее, масштабы проделанной древними зодчими работы поражают воображение современного человека. Ведь у них не было никаких металлических инструментов или подъемных механизмов. Строгие геометрические формы базальтовых колонн создают невероятный футуристический пейзаж, который резко контрастирует с дикой тропической природой острова. Когда могущественная династия была свергнута, этот базальтовый город был навсегда заброшен, оставив нам лишь безмолвные каменные стены, омываемые бурными океанскими волнами под палящим солнцем. Навечно застывший памятник ушедшей эпохи продолжает хранить свои секреты от любопытных глаз. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
20: Руна дня на 9 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, вытягиваю руну. У нас руна Ансус перевернутая. Ансус – это руна общения, вдохновения и мудрости. Но в перевернутом виде она предупреждает о недопониманиях, может, какой-то ложной информации, ошибках в словах. То есть будьте готовы, что день принесет немного шума на линии. Некий испорченный телефон, когда сложно будет объясниться или донести свои мысли. Еще перевернутое положение этой руны означает также какой-то эгоистичный совет, исходящий от человека, который настолько запутался в проблеме, что потерял беспристрастность. Да, родители или другие люди могут в это время мешать вашим планам. Вы можете ощущать озабоченность из-за трудностей, которые препятствуют вам принять то, что было предложено. Могут появиться трудности в общении и отсутствие какой-то ясности, связанной с прошлой ситуацией. Здесь еще руна указывает также, что вы, может, не способны учиться или совершенно отказываетесь понимать жизненные уроки. Такое тоже бывает. Еще может означать проблему с обучением или неправильное использование знаний. И если она появляется в прогнозе на день, то указывает на вечного студента, который копит знания ради знаний, но никогда реально не применяет их и не использует для конструктивной цели. Понимаете? Так что в работе здесь будьте осторожны с тем, что говорите и как выражаетесь. Возможны ошибки из-за невнимательности. Не принимайте также поспешных решений. Перепроверяйте все дважды, особенно документы и договоренности. И помните, что слово не воробей. Также еще руна может указывать на скверный коллектив, который сплетничает у вас за спиной, делает подлянки. И еще обратный символ руны Ансус означает намеренные помехи от руководства. Вот, может, палки вам кто-то в колеса вставляет. А вот в отношениях могут всплыть старые обиды или недоразумения. То есть избегайте конфликтов. Это не лучшее время для обсуждения серьезных тем. Помните, да, Ансус искажает восприятие информации, перевернутая Ансус. И лучше перенести важные разговоры на другой день, чтобы не наломать дров. А по здоровью перевернутая руна несет с собой гораздо большие проблемы. Она означает, что вас вводят в заблуждение по поводу вашего здоровья или здоровья кого-то из близких. То есть вам стоит найти другого специалиста, другого врача или провести анализы повторно, но уже в другой клинике. Также обратный ансус может намекать, что кто-то из окружающих, недавно сообщивших о своей болезни, например, на самом деле вовсе не болен. И этим заявлением просто хотел прикрыть невыполнение своих обязательств.
2: На радио Лента. Ужас дня.
5: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
1: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, это реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен стоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках. А до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак. Но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть. Да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июльский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
7: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
20: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
0: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
20: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
21: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
20: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
4: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне, 7 июля, в небо поднялся Бомбардье Челленджер 650 «Артемис-2». Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
20: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
8: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
20: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российский нефтеперерабатывающий завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
13: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
12: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километрах от Украины и до сих пор считается недоступным.

0: Мощность омского НПЗ 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
1: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенное, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
0: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
2: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
0: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Омской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
5: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
3: Главные новости дня.
0: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
6: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
0: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
7: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех.

0: городов и районов Республики Крым.
1: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
2: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
1: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
3: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
1: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
6: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому что за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
4: На радио «Лента» опасность дня.
7: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Телеведущий Владимир Соловьев о том, что Россия может перестать существовать как государство.
8: Война. Нас с этой войны никто не отпустит. Мы либо в этой войне победим, либо России больше не будет. А вас, компрадорских тварей, Запад все равно никогда не примет. В лучшем случае обезжирит и пустит подыхать где-нибудь в хосписах, если у вас хватит на них столь странным образом захованных от россиян денег. Опомнитесь, пока не поздно. Опомнитесь. И опять-таки речь не о всех. Я думаю, к кому я обращаюсь, они поняли. А мы увидим их реакцию в большом количестве заказных материалов про то, какой я ужасный и как меня не надо слушать.
9: Журналист Алексей Ярошенко назвал россиян, которые стоят в очередях, чтобы купить бензин, идиотами и паникерами, и заявил, что вместо машины можно ездить на велосипеде.
10: Вы куда все собрались ехать? Вам зачем так резко понадобился бензин? Вы что, идиоты? Ну, это что должно у человека быть в голове, чтобы ради бензина простоять 30 часов в очереди? Так ты куда мог поехать-то везде опоздал? Ну, посмотрите, вот это шикарная подборка, сделанная вражеской пропагандой. Про то, как люди, значит, негодуя 20 литрами. Слушайте, 20, я заправился на прошлой неделе. Я такой же автолюбитель. Мне 20 литров, вот, я до сих пор езжу. Никаких проблем. Заехал на одну, да, там небольшая очередь была на заправке. Проехал, я не знаю, 500 метров на другую, совершенно спокойно залил 20 литров. Вообще без пани. Вы чего с ума сходите? Я просто не могу, меня это раздражает. Общество паникеров и общество людей, которые совершенно не отдают себе отчет, что происходит. И что можно, я не знаю, пересесть на велосипед, пройтись пешком. В крайнем случае, куда-то не пойти, не поехать. Для чего? Ну, я объясню, как работает любой кризис. Если люди верят, что есть кризис, кризис будет. Если наши сегодняшние дураки, да, абсолютно инфантильное, идиотское общество решило, что на заправках нет бензина, слушайте, не поверите, магия, но его не будет.
9: Военный корреспондент Анастасия Кашеварова заявила, что в стране введут единую систему продажи топлива.
11: По моей информации, обсуждается серьезно в правительстве вопрос введения по аналогии с Орловской областью и Новороссийском по всей России единой системы продажи бензина, QR-коды, топливные карты. Это избавит от очередей и позволит контролировать выдачу топлива в кризис. Неограниченное потребление топлива в России в ближайшее время нам не вернуть, говорят мои собеседники. Россияне будут получать бензин на записанные на них автомобили. Возможно, что все это подключат через госуслуги. Ну, это было бы логично в сложившейся ситуации.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: А ВОЗ и ныне там. Девушка, которая стала первой в России счастливой обладательницей автомобиля «Волга К-40», рассказала, что после внесения предоплаты и праздничной фотосессии была вынуждена возвращаться домой на такси, так как автомобиль оказался неисправен.
12: Перед вами обладатели первой «Волги К-40» в России. Едем мы на такси, потому что нам не дали ее забрать. Мы внесли предоплату, оформили кредит, уже нас фотографировали с бантиками, была огромная презентация на видео, мы счастливые, выезжаем из салона. Загоняем ее обратно, дабы подписать документы. А потом проходит час, два, три, мы отъехали домой. Благо мы живем в 10 минутах от салона. Звоним сами, спрашиваем, ну что, мы уже можем приехать забрать нашу машину? Вам не позвонили? К сожалению, там вот технические неполадки, и на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется, вы наконец-то сможете забрать свою машину. Пока мы путешествуем на такси. Принимаем поздравления.
9: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
13: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы, американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну, национальный ВПК получает заказы, формально оружие поставляется исключительно партнерам, куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
14: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
15: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
1: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
16: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности Б-красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
1: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
16: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
1: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
17: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
1: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
18: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Хотим обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали.
1: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
20: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
19: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
0: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
19: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
21: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
19: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
22: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
19: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
24: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
25: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
24: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
26: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
24: Топливный кризис уже не спрятать. Военкор Романов о новых ударах по нефтеперерабатывающих заводах и Крыму.
27: Если кто-то следит за обстановкой завода, удивляет заявление властей о нормализации обстановки с топливом через неделю-две. Удивительное в том, что их прогнозы должны быть с пометкой «если не будет новых ударов». Но удары есть. И вот за сутки. Омский, Саратовский, Нижнекамский НПЗ и Ярославский заводы. Плюс к этому Азовское море полностью простреливается, и вчера атакованы баржи с бензином для Крыма. Цены на бензин по 200-300 рублей во многих регионах. За счет чего, интересно, нормализуется ситуация? Сегодня видел видео из Мариуполя, год назад который был эталоном новой жизни во всех видеороликах разных блогеров. Теперь там не может проехать безопасно ни одна фура. Жизни нет. Ни новой, ни старой. Никакой.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
0: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
24: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
2: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
24: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
21: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
24: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Говорят военкоры.
24: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
3: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая российская угроза. Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач – инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
24: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на Омский НПЗ.
25: Крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
24: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
26: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
3: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
6: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала, и встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
8: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
7: Ну да, вокруг экспорта сырья.
8: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
7: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
8: Давай посмотрим.
7: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
8: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
7: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
8: Угу.
7: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
8: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
7: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
8: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
7: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
8: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
7: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
8: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
7: Какое противоречие?
8: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
7: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций Urals продавалась с дисконтом к международному эталону Brent всего в 1, ну максимум 3 доллара.
8: Нормальная рыночная разница.
7: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
8: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
7: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
8: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
7: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
8: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
7: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
8: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
7: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
8: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
7: Почти 2,6% ВВП.
8: Да.
7: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
8: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
7: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
8: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
7: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
8: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
7: Ну да, рапортует о рекордах.
8: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
7: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
8: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
7: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
8: Так.
7: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля, та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
8: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
7: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
8: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
7: 5,5% ВВП, да.
8: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
7: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
8: Так, давай разберем.
7: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
8: Меньше 50 миллиардов долларов.
7: Да, около 1,5% ВВП.
8: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
7: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
8: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
7: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
8: Номинально он стоит миллиарды.
7: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
8: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
7: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
8: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
7: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
8: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
7: Резервы просто обнулятся.
8: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
7: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
8: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
7: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры – это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
8: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
7: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
8: Их покупают крупные банки.
7: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
8: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
7: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
8: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
7: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
8: Бензин вырос на 10%+. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
7: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
8: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
7: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
8: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
7: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
8: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
7: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
8: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
7: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
8: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
7: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
8: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
7: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
8: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
7: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
8: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
7: Осень 26-го года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
8: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
7: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
8: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
7: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
8: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
7: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
8: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
7: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
8: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
7: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
10: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
11: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть. Да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июльский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
1: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость

0: а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
1: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
0: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
2: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
0: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от Большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
3: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне 7 июля в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
0: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований

0: для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
1: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
0: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи. А тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки, и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
4: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
6: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024.
5: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
7: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
5: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
8: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
5: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
10: На 5-й год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
2: Криминальные новости.
11: В Сочи парень попал в реанимацию за мошенников, которые заставили его покалечить себя. На 19-летнего юношу вышли лжесотрудники ФСБ. Они запугали его и выманили из квартиры. Когда он ушел, фейковый силовик проник в жилье, взломал сейф болгаркой и разгромил дом. При этом найти ничего ценного не получилось, и тогда разводила заставил парня инсценировать нападение на себя. Жертва схемы нанес себе несколько ножевых ранений. Его экстренно госпитализировали. Отец пострадавшего обратился в настоящие правоохранительные органы. Афериста нашли. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело о краже. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. В Ярославле мать сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман с извращенцем. Женщина завела для своей малолетней дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать действия ребенка в сети. Но девочка быстро потеряла интерес к своей странице, а вот ее мать продолжила сидеть на платформе от лица своей 12-летней дочери. Вскоре аккаунт у ребенка стал написывать взрослый мужчина, который прямо предлагал различные извращения. Женщину это не испугало. Она включилась в диалог и неделями вела с ним секс-переписку от имени дочери, пишет база. Вскоре мужчина поставил вопрос о реальной встрече. Чтобы не прерывать общение с ним, женщина решилась на подлог. На свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что дядя поможет записаться в хороший кружок. В итоге встречи в квартире мужчины с ребенком стали проходить регулярно. Сначала он склонял девочку к интиму, затем все уже изнасиловал ее. Вырваться и избежать она смогла лишь ночью, а чтобы добраться до дома, пришлось пешком пройти половину города. Когда заплаканный ребенок вернулся домой, мать молча открыла дверь и пошла спать, даже не спросив, что случилось. А лишь спустя 6 лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она подала заявление в полицию на извращенца и родную мать. Завели уголовные дела. В Екатеринбурге в очереди за бензином бойцы ЧВК «Вагнера» напали на журналиста. Внештатный корреспондент из «Май-Сити» попытался снять очередь на АЗС «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов. Двое мужчин из очереди подбежали к журналисту, схватили его за одежду и сумку, ударили кулаком в грудь и отобрали мобильный телефон. Нападавшие утверждали, что они бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» и приехали из Белгородской области. Они позвонили в полицию, заявив дежурному, что поймали человека, который снимает заправки для украинцев. Полицейские на АЗС так и не приехали. В итоге нападавшие заправили свои автомобили, сфотографировали паспорт журналиста, а затем отпустили его, несколько раз ударив в грудь. Редакция издания намерена обратиться в полицию с заявлением об избиении своего сотрудника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
12: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новостей или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина. Молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что эта брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
2: Главные новости дня.
0: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
13: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
0: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
14: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
0: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
13: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
0: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
15: Ждем бензин.
0: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
16: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
0: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Опасность дня.
4: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
17: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке, в одних трусах. Это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
18: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
0: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
19: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
0: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
20: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
0: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
21: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
0: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
0: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
1: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
0: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
3: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
19: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
0: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
14: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
0: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
20: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
0: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день. Методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
5: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 25-й год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
23: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
5: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
23: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
5: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
23: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
5: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
23: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
5: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
23: А на севере, наоборот, все с картом.
5: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
23: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
5: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
23: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
5: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
23: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
5: Угу, классическая схема.
23: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
5: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
23: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
5: Круг замыкался, да.
23: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
5: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
23: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
5: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
23: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
5: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
23: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
5: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
23: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
5: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
23: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
5: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
23: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
5: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
23: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
5: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
23: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
5: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
23: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
5: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
23: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
5: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
23: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
5: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
23: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
5: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, не зарядка батареи.
23: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
5: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
23: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
5: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
23: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
5: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
23: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
5: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
23: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
5: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
23: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
5: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
23: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
5: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
23: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
5: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
23: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
5: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
23: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
5: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
23: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
5: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
23: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
5: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
23: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
5: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
23: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
7: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
6: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
14: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
6: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
13: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
6: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
15: Ждем бензин.
6: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
16: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. И не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были.

0: Россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
3: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки. Это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
4: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
5: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
4: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
6: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
4: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
7: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российскую

0: Российские банки не выдавать кредит.
1: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
4: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
5: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
7: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
6: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
8: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
10: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
9: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
11: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
9: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
12: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
9: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в тылу. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, в которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952-О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал, недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике? Простыми словами. Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
6: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
7: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая «российская угроза». Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач. Инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов. А в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
6: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на омский НПЗ.
14: Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
6: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
15: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура, а сервисы окажутся перегружены.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
16: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
9: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
12: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
9: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
17: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
9: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
18: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
9: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
19: Могу понять, пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит? Я 4 дня не могу заправиться, благо у меня был полный бак. Езжу с Заельцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге 5 заправок. Ну, 4 из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня. Охренеть. Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще во всей стране.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио Лента. Красный карлик на радио Лента.
20: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное посреди бескрайних просторов Тихого океана. На небольшом удаленном острове Помпеи лежат руины древнего мегалитического города Нан-Мадол, который часто называют Тихоокеанской Венецией. Это уникальный археологический комплекс, состоящий из почти 100 искусственных островков, возведенных прямо на коралловом рифе с использованием тысяч колоссальных базальтовых призм. Общий вес этих каменных монолитов, ювелирно уложенных друг на друга, без использования какого-либо скрепляющего раствора, составляет сотни тысяч тонн, что сопоставимо с масштабами строительства великих египетских пирамид. Местные туземные легенды веками рассказывают, что этот грандиозный город был построен двумя братьями-колдунами, которые заставляли огромные камни самостоятельно летать по воздуху с помощью силы своей мысли. Исследователи альтернативной истории и сторонники палеоконтакта видят в Нан-Мадоле уцелевшую часть затонувшего континента Му, или древнюю базу инопланетных кораблей, использовавших базальт для защиты от океанской радиации. Академические археологи провели масштабные раскопки и доказали, что этот монументальный комплекс строился на протяжении нескольких веков в эпоху правления могущественной местной династии Саудалер. Каменные призмы весом до 5 тонн каждая добывались на противоположной стороне острова и доставлялись к рифу на специально построенных гигантских деревянных плотах во время сильных приливов. Зачем правителям маленького океанского острова понадобилось тратить колоссальные ресурсы на возведение этого изолированного ритуального центра, до сих пор остается предметом жарких научных споров. Профессор Марк Маккой отмечает, что Нан-Мадол служил идеальным местом для контроля над местной знатью, отрезанной от источников пресной воды и пищи, которые полностью распределялись по воле верховного вождя. Тем не менее, масштабы проделанной древними зодчими работы поражают воображение современного человека. Ведь у них не было никаких металлических инструментов или подъемных механизмов. Строгие геометрические формы базальтовых колонн создают невероятный футуристический пейзаж, который резко контрастирует с дикой тропической природой острова. Когда могущественная династия была свергнута, этот базальтовый город был навсегда заброшен, оставив нам лишь безмолвные каменные стены, омываемые бурными океанскими волнами под палящим солнцем. Навечно застывший памятник ушедшей эпохи продолжает хранить свои секреты от любопытных глаз. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 9 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, вытягиваю руну. У нас руна Ансус, перевернутый. Ансус – это руна общения, вдохновения и мудрости. Но в перевернутом виде она предупреждает о недопониманиях, может, какой-то ложной информации, ошибках в словах. То есть будьте готовы, что день принесет немного шума на линии, некий испорченный телефон, когда сложно будет объясниться или донести свои мысли. Еще перевернутое положение этой руны означает также какой-то эгоистичный совет, исходящий от человека, который настолько запутался в проблеме, что потерял беспристрастность. Да, родители или другие люди могут в это время мешать вашим планам. Вы можете ощущать озабоченность из-за трудностей, которые препятствуют вам принять то, что было предложено. Могут появиться трудности в общении и отсутствие какой-то ясности, связанной с прошлой ситуацией. Здесь еще руна указывает также, что вы, может, не способны учиться или совершенно отказываетесь понимать жизненные уроки. Такое тоже бывает. Еще может означать проблему с обучением или неправильное использование знаний. И если она появляется в прогнозе на день, то указывает на вечного студента, который копит знания ради знаний, но никогда реально не применяет их и не использует для конструктивной цели. Понимаете? Так что в работе здесь будьте осторожны с тем, что говорите и как выражаетесь. Возможные ошибки из-за невнимательности. Не принимайте также поспешных решений. Перепроверяйте все дважды, особенно на документы и договоренности. И помните, что слово не воробей. Также еще руна может указывать на скверный коллектив, который сплетничает у вас за спиной, делает подлянки. И еще обратный символ руны Ансус означает намеренные помехи от руководства. Вот, может, палки вам кто-то в колеса вставляет. А вот в отношениях могут всплыть старые обиды или недоразумения. То есть избегайте конфликтов. Это не лучшее время для обсуждения серьезных тем. Помните, да, Ансус искажает восприятие информации, перевернутая Ансус. И лучше перенести важные разговоры на другой день, чтобы не наломать дров. А по здоровью перевернутая руна несет с собой гораздо большие проблемы. Она означает, что вас вводят в заблуждение по поводу вашего здоровья или здоровья кого-то из близких. То есть вам стоит найти другого специалиста, другого врача или провести анализы повторно, но уже в другой клинике. Также обратный Ансус может намекать, что кто-то из окружающих, недавно сообщивших о своей болезни, например, на самом деле вовсе не болен. И этим заявлением просто хотел прикрыть невыполнение своих обязательств.
2: На радио Лента. Ужас дня.
5: Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
1: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятна друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта, на ней километровая очередь. Я думаю, что вы вообще стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
21: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках. А до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак. Но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть. Да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июйский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
7: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом.
4: Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
21: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
8: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
21: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
22: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
21: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
4: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне, 7 июля, в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
21: Словом, Калининград остается в центре внимания. И не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
10: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
21: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек 39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно, но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
15: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
23: В
14: понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километрах от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
12: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало.

0: заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенный, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
1: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманска и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
2: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
1: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Омской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
5: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
3: Главные новости дня.
1: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
6: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
1: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
7: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
1: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис

0: Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
1: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинина – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
0: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
2: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
5: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
3: На радио «Лента» опасность дня.
6: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Телеведущий Владимир Соловьев о том, что Россия может перестать существовать как государство.
7: Война. Нас с этой войны никто не отпустит. Мы либо в этой войне победим, либо России больше не будет. А вас, компрадорских тварей, Запад все равно никогда не примет. В лучшем случае обезжирит и пустит подыхать где-нибудь в хосписах, если у вас хватит на них столь странным образом захованных от россиян денег. Опомнитесь, пока не поздно. Опомнитесь. И опять-таки речь не о всех. Я думаю, к кому я обращаюсь, они поняли. А мы увидим их реакцию в большом количестве заказных материалов про то, какой я ужасный и как меня не надо слушать.
6: Журналист Алексей Ярошенко назвал россиян, которые стоят в очередях, чтобы купить бензин, идиотами и паникерами, и заявил, что вместо машины можно ездить на велосипеде.
8: Вы куда все собрались ехать? Вам зачем так резко понадобился бензин? Вы что, идиоты? Ну, это что должно у человека быть в голове, чтобы ради бензина простоять 30 часов в очереди? Так ты куда мог поехать-то везде обоскал? Ну, посмотрите, вот это шикарная подборка, сделанная вражеской пропагандой. Про то, как люди, значит, негодуют 20 литрами. Слушайте, 20, я заправился на прошлой неделе. Я такой же автолюбитель. Мне 20 литров, вот, я до сих пор езжу. Никаких проблем. Заехал на одну, да, там небольшая очередь была на заправке. Проехал, я не знаю, 500 метров на другую, совершенно спокойно залил 20 литров. Вообще, вообще без пани. Вы чего с ума сходите? Я просто не могу, меня это раздражает. Общество паникеров и общество людей, которые совершенно не отдают себе отчет, что происходит. И что можно, я не знаю, пересесть на велосипед, пройтись пешком, в крайнем случае куда-то не пойти, не поехать. Ничего. Но я объясню, как работает любой кризис. Если люди верят, что есть кризис, кризис будет. Если наши сегодняшние дураки, да, абсолютно инфантильное, идиотское общество решило, что на заправках нет бензина, слушайте, не поверите, магия, но его не будет.
6: Военный корреспондент Анастасия Кашеварова заявила, что в стране введут единую систему продажи топлива.
9: По моей информации, обсуждается серьезно в правительстве вопрос введения по аналогии с Орловской областью и Новороссийском по всей России единой системы продажи бензина, QR-коды, топливные карты. Это избавит от очередей и позволит контролировать выдачу топлива в кризис. Неограниченное потребление топлива в России в ближайшее время нам не вернуть, говорят мои собеседники. Россияне будут получать бензин на записанные на них автомобили. Возможно, что все это подключат через госуслуги. Ну, это было бы логично в сложившейся ситуации.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: А ВОЗ и ныне там. Девушка, которая стала первой в России счастливой обладательницей автомобиля «Волга К-40», рассказала, что после внесения предоплаты и праздничной фотосессии была вынуждена возвращаться домой на такси, так как автомобиль оказался неисправен.
10: Перед вами обладатели первой «Волги К-40» в России. Едем мы на такси, потому что нам не дали ее забрать. Мы внесли предоплату, оформили кредит, уже нас фотографировали с бантиками, была огромная презентация на видео, мы счастливые, выезжаем из салона. Загоняем ее обратно, дабы подписать документы, а потом проходит час, два, три, мы отъехали домой. Благо мы живем в 10 минутах от салона. Звоним сами, спрашиваем, ну что, мы уже можем приехать забрать нашу машину? Вам не позвонили? К сожалению, там вот технические неполадки, и на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется, вы наконец-то сможете забрать свою машину. Пока мы путешествуем на такси. Принимаем поздравления.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
11: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы, американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну, национальный ВПК получает заказы, формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является страной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента» – голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
12: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтверждено ОВС с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
13: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
14: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
15: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
16: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
17: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу в ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
19: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как БТО, короче.
18: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
20: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
18: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
21: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
18: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
1: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
18: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
2: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
22: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
2: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
23: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобили.
2: Топливный кризис уже не спрятать. Военкор Романов о новых ударах по нефтеперерабатывающих заводах и Крыму.
24: Если кто-то следит за обстановкой завода, удивляет заявление властей о нормализации обстановки с топливом через неделю-две. Удивительное в том, что их прогнозы должны быть с пометкой «если не будет новых ударов». Но удары есть. И вот за сутки. Омский, Саратовский, Нижнекамский НПЗ и Ярославский заводы. Плюс к этому Азовское море полностью простреливается, и вчера атакованы баржи с бензином для Крыма. Цены на бензин по 200-300 рублей во многих регионах. За счет чего, интересно, нормализуется ситуация? Сегодня видел видео из Мариуполя, год назад, который был эталоном новой жизни во всех видеороликах разных блогеров. Теперь там не может проехать безопасно ни одна фура. Жизни нет. Ни новой, ни старой. Никакой.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
20: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
18: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
4: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
18: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
21: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
18: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
2: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
5: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая российская угроза. Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач. Инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год — выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
2: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на Омский НПЗ.
22: Крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
2: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
7: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране.
23: Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура, а сервисы окажутся перегружены.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
9: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала, и встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
11: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
10: Ну да, вокруг экспорта сырья.
11: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
10: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
11: Давай посмотрим.
10: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
11: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали «золотой дождь» для бюджета.
10: Был бы «золотой дождь», да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
11: Угу.
10: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
11: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. экономика может на них функционировать.
10: Если смотреть только на среднее значение, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до $44.96.
11: Ого! И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
10: Да, вилка от 59 до $65.
11: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле,
10: то государству физически не хватает денег на текущие расходы.
11: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
10: Какое противоречие?
11: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
10: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций Urals продавалась с дисконтом к международному эталону Brent всего в один, ну максимум $3.
11: Нормальная рыночная разница.
10: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и $24 с каждого барреля.
11: Подожди, $24 скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
10: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись, основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
11: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
10: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
11: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
10: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в $24.
11: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
10: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около $36 миллиардов в год.
11: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
10: Почти 2,6% ВВП.
11: Да.
10: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
11: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
10: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
11: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
10: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
11: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
10: Ну да, рапортует о рекордах.
11: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
10: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
11: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
10: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила от 50 тысяч рублей.
11: Так.
10: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля, та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
11: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
10: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
11: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
10: 5,5% ВВП, да.
11: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
10: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
11: Так, давай разберем.
10: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
11: Меньше 50 миллиардов долларов.
10: Да, около 1,5% ВВП.
11: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
10: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
11: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
10: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
11: Номинально он стоит миллиарды.
10: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
11: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
10: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
11: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
10: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
11: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
10: Резервы просто обнулятся.
11: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
10: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
11: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
10: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
11: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
10: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
11: Их покупают крупные банки.
10: А центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
11: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
10: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
11: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
10: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
11: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
10: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
11: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
10: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
11: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
10: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
11: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
10: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
11: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
10: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
11: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
10: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
11: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
10: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
11: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
10: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
11: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
10: Осень 26 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
11: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
10: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
11: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру...
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках. А до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак. Но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть, да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июйский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
12: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
18: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
13: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
18: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
14: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
0: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономической-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность

0: балтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
1: Словом, Калининград остается в центре внимания. И не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
2: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета Безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
1: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной, это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы,

0: Кейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
2: Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
4: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
3: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
5: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
3: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
6: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
3: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать. На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавы, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
8: Криминальные новости.
9: В Сочи парень попал в реанимацию за мошенников, которые заставили его покалечить себя. На 19-летнего юношу вышли лжесотрудники ФСБ. Они запугали его и выманили из квартиры. Когда он ушел, фейковый силовик проник в жилье, взломал сейф болгаркой и разгромил дом. При этом найти ничего ценного не получилось, и тогда разводила заставил парня инсценировать нападение на себя. Жертва схемы нанес себе несколько ножевых ранений. Его экстренно госпитализировали. Отец пострадавшего обратился в настоящие правоохранительные органы. Афериста нашли. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело о краже. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. В Ярославле мать сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман с извращенцем. Женщина завела для своей малолетней дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать действия ребенка в сети. Но девочка быстро потеряла интерес к своей странице, а вот ее мать продолжила сидеть на платформе от лица своей 12-летней дочери. Вскоре аккаунту ребенка стал написывать взрослый мужчина, который прямо предлагал различные извращения. А женщину это не испугало. Она включилась в диалог и неделями вела с ним секс-переписку от имени дочери, пишет база. Вскоре мужчина поставил вопрос о реальной встрече. Чтобы не прерывать общение с ним, женщина решилась на подлог. На свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что дядя поможет записаться в хороший кружок. В итоге встречи в квартире мужчины с ребенком стали проходить регулярно. Сначала он склонял девочку к интиму, затем все уже изнасиловал ее. Вырваться и избежать она смогла лишь ночью, а чтобы добраться до дома, пришлось пешком пройти половину города. Когда заплаканный ребенок вернулся домой, мать молча открыла дверь и пошла спать, даже не спросив, что случилось. А лишь спустя 6 лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она подала заявление в полицию на извращенца и родную мать. Завели уголовные дела. В Екатеринбурге в очереди за бензином бойцы ЧВК «Вагнера» напали на журналиста. Внештатный корреспондент из «Май-Сити» попытался снять очередь на АЗС «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов. Двое мужчин из очереди подбежали к журналисту, схватили его за одежду и сумку, ударили кулаком в грудь и отобрали мобильный телефон. Нападавшие утверждали, что они бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» и приехали из Белгородской области. Они позвонили в полицию, заявив дежурному, что поймали человека, который снимает заправки для украинцев. Полицейские на АЗС так и не приехали. В итоге нападавшие заправили свои автомобили, сфотографировали паспорт журналиста, а затем отпустили его, несколько раз ударив в грудь. Редакция издания намерена обратиться в полицию с заявлением об избиении своего сотрудника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
8: Радиолента. Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
11: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что эта брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
8: Главные новости дня.
12: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
13: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
12: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
14: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
12: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
13: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
12: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
15: Ждем бензин.
12: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
16: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
12: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: На Радио Лента. Опасность дня.
2: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
8: Радио Лента.
17: 15:57 АМ.
18: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
19: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
18: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
12: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
20: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
12: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
21: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
12: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
22: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
12: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
23: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
12: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
4: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канала «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
5: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
4: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
17: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
21: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
12: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
14: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
12: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
24: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
12: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
6: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
3: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
6: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
3: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
6: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
3: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
6: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
3: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
6: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходит исключительно наличными.
3: А на севере, наоборот, все с картом.
6: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
3: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
6: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
3: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
6: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
3: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
6: Угу, классическая схема.
3: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
6: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
3: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
6: Круг замыкался, да.
3: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
6: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
3: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
6: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
3: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
6: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
3: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
6: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
3: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
6: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
3: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
6: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
3: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
6: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
3: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
6: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
3: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
6: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
3: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
6: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
3: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
6: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
3: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
6: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
3: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
6: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
3: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
6: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
3: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
6: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
3: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
6: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
3: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
6: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
3: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
6: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
3: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
6: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
3: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
6: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
3: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы у удобства и нервов. Но есть и еще один фактор. Самый глубокий, самый пугающий. Это страх потерять все. Призрак конфискации.
6: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
3: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
6: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
3: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
6: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
3: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
6: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
3: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
6: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
3: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
6: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
3: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире
9: каждый вечер.
11: Главные новости дня.
12: Вместо бензина блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
13: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
12: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
14: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
12: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
13: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
12: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
15: Ждем бензин.
12: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
16: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. И не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. Я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
12: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
25: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы Что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
11: Главные новости дня.
2: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
8: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
2: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиций

0: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
1: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
0: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
4: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
2: На радио «Лента» шок дня.
5: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
7: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
6: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
8: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет

0: осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
3: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
2: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
4: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
2: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
5: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
2: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в тылу. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды. Суды сказали то же самое. Убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
7: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
8: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая «российская угроза». Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач. Инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов. А в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
7: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на омский НПЗ.
9: Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
7: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
0: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
10: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
2: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
5: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
2: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
11: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
2: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
12: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
2: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
14: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит? Я 4 дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с заявцовки на гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге 5 заправок. Ну, 4 из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня! Охренеть! Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще, во всей стране.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио Лента. Красный карлик на радио Лента.
15: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное посреди бескрайних просторов Тихого океана. На небольшом удаленном острове Помпеи лежат руины древнего мегалитического города Нан-Мадол, который часто называют Тихоокеанской Венецией. Это уникальный археологический комплекс, состоящий из почти 100 искусственных островков, возведенных прямо на коралловом рифе с использованием 1000 колоссальных базальтовых призм. Общий вес этих каменных монолитов, ювелирно уложенных друг на друга, без использования какого-либо скрепляющего раствора, составляет сотни тысяч тонн, что сопоставимо с масштабами строительства великих египетских пирамид. Местные туземные легенды веками рассказывают, что этот грандиозный город был построен 2 братьями-колдунами, которые заставляли огромные камни самостоятельно летать по воздуху с помощью силы своей мысли. Исследователи альтернативной истории и сторонники палеоконтакта видят в Нан-Мадоле уцелевшую часть затонувшего континента Му, или древнюю базу инопланетных кораблей, использовавших базальт для защиты от океанской радиации. Академические археологи провели масштабные раскопки и доказали, что этот монументальный комплекс строился на протяжении нескольких веков, в эпоху правления могущественной местной династии Саудалер. Каменные призмы весом до 5 тонн каждая добывались на противоположной стороне острова и доставлялись к рифу на специально построенных гигантских деревянных плотах во время сильных приливов. Зачем правителям маленького океанского острова понадобилось тратить колоссальные ресурсы на возведение этого изолированного ритуального центра, до сих пор остается предметом жарких научных споров. Профессор Марк Маккой отмечает, что Нан-Мадол служил идеальным местом для контроля над местной знатью, отрезанной от источников пресной воды и пищи, которые полностью распределялись по воле верховного вождя. Тем не менее, масштабы проделанной древними зодчими работы поражают воображение современного человека. Ведь у них не было никаких металлических инструментов или подъемных механизмов. Строгие геометрические формы базальтовых колонн создают невероятный футуристический пейзаж, который резко контрастирует с дикой тропической природой острова. Когда могущественная династия была свергнута, этот базальтовый город был навсегда заброшен, оставив нам лишь безмолвные каменные стены, омываемые бурными океанскими волнами под палящим солнцем. Навечно застывший памятник ушедшей эпохи продолжает хранить свои секреты от любопытных глаз. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 9 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Итак, вытягиваю руну. У нас руна Ансус перевернутая. Ансус – это руна общения, вдохновения и мудрости, но в перевернутом виде она предупреждает о недопониманиях, может, какой-то ложной информации, ошибках в словах. То есть будьте готовы, что день принесет немного шума на линии, некий испорченный телефон, когда сложно будет объясниться или донести свои мысли. Еще перевернутое положение этой руны означает также какой-то эгоистичный совет, исходящий от человека, который настолько запутался в проблеме, что потерял беспристрастность. Да, родители или другие люди могут в это время мешать вашим планам. Вы можете ощущать озабоченность из-за трудностей, которые препятствуют вам принять то, что было предложено. Могут появиться трудности в общении и отсутствие какой-то ясности, связанной с прошлой ситуацией. Здесь еще руна указывает также, что вы, может, не способны учиться или совершенно отказываетесь понимать жизненные уроки. Такое тоже бывает. Еще может означать проблему с обучением или неправильное использование знаний. И если она появляется в прогнозе на день, то указывает на вечного студента, который копит знания ради знаний, но никогда реально не применяет их и не использует для конструктивной цели. Понимаете? Так что в работе здесь будьте осторожны с тем, что говорите и как выражаетесь. Возможны ошибки из-за невнимательности. Не принимайте также поспешных решений. Перепроверяйте все дважды, особенно на документы и договоренности. И помните, что слово не воробей. Также еще руна может указывать на скверный коллектив, который сплетничает у вас за спиной, делает подлянки. Еще обратный символ руны Ансус означает намеренные помехи от руководства. Вот, может, палки вам кто-то в колеса вставляет. А вот в отношениях могут всплыть старые обиды или недоразумения. То есть избегайте конфликтов. Это не лучшее время для обсуждения серьезных тем. Помните, да, Ансус искажает восприятие информации, перевернутая Ансус. И лучше перенести важные разговоры на другой день, чтобы не наломать дров. А по здоровью перевернутая руна несет с собой гораздо большие проблемы. Она означает, что вас вводят в заблуждение по поводу вашего здоровья или здоровья кого-то из близких. То есть вам стоит найти другого специалиста, другого врача или провести анализы повторно, но уже в другой клинике. Также обратный Ансус может намекать, что кто-то из окружающих, недавно сообщивших о своей болезни, например, на самом деле вовсе не болен. И этим заявлением просто хотел прикрыть невыполнение своих обязательств.
1: На радио Лента. Ужас дня.
16: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
17: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут, всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином. Мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть, да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июйский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
18: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
2: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
19: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычные удобства. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
2: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
20: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
2: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономико-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
18: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне, 7 июля, в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров вне коридоров гражданской авиации, но к границам прибалтийских стран с Россией и Белоруссией не приближался.
2: Словом, Калининград остается в центре внимания, и не только НАТО. 6 июля регион с рабочим визитом посетил министр МЧС Российской Федерации Александр Куренков. Согласно официальной информации, с региональным правительством обсуждались вопросы безопасности населения области, защиты объектов гражданской обороны, развития пожарно-спасательной инфраструктуры. Министру показали площадку в Гурьевском районе, где вырастет гигантский спасательный центр МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
3: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
2: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой. и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих – сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно. Там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград – это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзен входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
6: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российский нефтеперерабатывающий завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
7: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
22: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километров от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти, производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
8: Вот он, видишь, заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
22: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
9: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенное, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
22: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
23: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
22: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
0: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решение, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
5: Главные новости дня.
22: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует.

0: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
1: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
2: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
0: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
3: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
6: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому что за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
4: На радио «Лента» опасность дня.
7: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст.

0: прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Телеведущий Владимир Соловьев о том, что Россия может перестать существовать как государство.
2: Война. Нас с этой войны никто не отпустит. Мы либо в этой войне победим, либо России больше не будет. А вас, компрадорских тварей, Запад все равно никогда не примет. В лучшем случае обезжирит и пустит подыхать где-нибудь в хосписах, если у вас хватит на них столь странным образом захованных от россиян денег. Опомнитесь, пока не поздно. Опомнитесь. И опять-таки речь не о всех. Я думаю, к кому я обращаюсь, они поняли. А мы увидим их реакцию в большом количестве заказных материалов про то, какой я ужасный и как меня не надо слушать.
1: Журналист Алексей Ярошенко назвал россиян, которые стоят в очередях, чтобы купить бензин, идиотами и паникерами, и заявил, что вместо машины можно ездить на велосипеде.
3: Вы куда все собрались ехать? Вам зачем так резко понадобился бензин? Вы что, идиоты? Ну, это что должно у человека быть в голове, чтобы ради бензина простоять 30 часов в очередь? Так ты куда мог поехать-то, везде обоскал. Ну, посмотрите, вот это шикарная подборка, сделанная вражеской пропагандой. Про то, как люди, значит, негодуют 20 литрами. Слушайте, 20, я заправился на прошлой неделе. Я такой же автолюбитель. Мне 20 литров воды, я до сих пор езжу. Никаких проблем. Заехал на одну, да, там небольшая очередь была на заправке. Проехал, я не знаю, 500 метров на другую, совершенно спокойно залил 20 литров. Вообще без пани. Вы чего с ума сходите? Я просто не могу, меня это раздражает. Общество паникеров и общество людей, которые совершенно не отдают себе отчет, что происходит. И что можно, я не знаю, пересесть на велосипед, пройтись пешком. В крайнем случае, куда-то не пойти, не поехать. Ничего. Но я объясню, как работает любой кризис. Если люди верят, что есть кризис, кризис будет. Если наши сегодняшние дураки, да, абсолютно инфантильное, идиотское общество решило, что на заправках нет бензина, слушайте, не поверите, магия, но его не будет.
1: Военный корреспондент Анастасия Кашеварова заявила, что в стране введут единую систему продажи топлива.
4: По моей информации, обсуждается серьезно в правительстве вопрос введения по аналогии с Орловской областью и Новороссийском по всей России единой системы продажи бензина, QR-коды, топливные карты. Это избавит от очередей и позволит контролировать выдачу топлива в кризис. Неограниченное потребление топлива в России в ближайшее время нам не вернуть, говорят мои собеседники. Россияне будут получать бензин на записанные на них автомобили. Возможно, что все это подключат через госуслуги. Ну, это было бы логично в сложившейся ситуации.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: А ВОЗ и ныне там. Девушка, которая стала первой в России счастливой обладательницей автомобиля «Волга К-40», рассказала, что после внесения предоплаты и праздничной фотосессии была вынуждена возвращаться домой на такси, так как автомобиль оказался неисправен.
6: Перед вами обладатели первой «Волги К-40» в России. Едем мы на такси, потому что нам не дали ее забрать. Мы внесли предоплату, оформили кредит, уже нас фотографировали с бантиками, была огромная презентация на видео, мы счастливые, выезжаем из салона. Загоняем ее обратно, дабы подписать документы, а потом проходит час, два, три, мы отъехали домой. Благо мы живем в 10 минутах от салона. Звоним сами, спрашиваем, ну что, мы уже можем приехать забрать нашу машину? Вам не позвонили? К сожалению, там вот технические неполадки, и на следующей неделе, возможно, если все починит и все это срастется, вы наконец-то сможете забрать свою машину. Пока мы путешествуем на такси, принимаем поздравления.
1: По политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
7: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы, американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну, национальный ВПК получает заказы, формально оружие поставляется исключительно партнерам, куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но, тем не менее, американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия? Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
9: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
10: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем. Хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
8: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
11: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 087973. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
8: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
11: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
8: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
10: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года, в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году, в январе месяце, получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
8: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
12: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
8: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
14: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
13: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
15: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
13: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
16: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
13: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
17: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
13: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
18: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
19: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
18: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
20: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобили.
18: Топливный кризис уже не спрятать. Военкор Романов о новых ударах по нефтеперерабатывающих заводах и Крыму.
21: Если кто-то следит за обстановкой завода,
2: Удивляет заявление властей о нормализации обстановки с топливом через неделю-две. Удивительное в том, что их прогнозы должны быть с пометкой «если не будет новых ударов». Но удары есть. И вот за сутки. Омский, Саратовский, Нижнекамский НПЗ и Ярославский заводы. Плюс к этому Азовское море полностью простреливается, и вчера атакованы баржи с бензином для Крыма. Цены на бензин по 200-300 рублей во многих регионах. За счет чего, интересно, нормализуется ситуация? Сегодня видел видео из Мариуполя, год назад, который был эталоном новой жизни во всех видеороликах разных блогеров. Теперь там не может проехать безопасно ни одна фура. Жизни нет. Ни новой, ни старой. Никакой.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
15: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
21: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
22: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
21: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
16: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
21: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
18: Европу снова ставят под ружье. Военкор Подубный о новой милитаризации НАТО.
23: На саммите Альянса в Анкаре генсек Марк Рютте озвучил амбициозную программу перевооружения Европы. По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую трансатлантическую революцию в оборонно-промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая российская угроза. Именно ею он обосновывал необходимость тотальной консолидации союзников и щедрых вливаний в военный сектор. Среди поставленных задач – инвестиции в ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год – выпуск порядка 4 миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года. Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте, от альянса, который позиционирует себя как оборонительный. На деле же вся оборонительность сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием. Нам этот сценарий, кстати, совсем не на руку.
18: Даже за Уралом небезопасно. Олег Царев о последствиях атаки на Омский НПЗ.
19: Крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод все же приостановил свою работу после атаки украинских дронов. Об этом пишут сразу два источника в нефтяной отрасли России. Пишут о повреждении установки первичной переработки нефти производительностью более 24 тонн в сутки, что составляет около 38% мощности завода. НПЗ также перестал продавать бензин и дизель на бирже. На время ремонта предприятие, по мнению экспертов, может вернуть в работу находящиеся в резерве старые, менее мощные первичные установки. Было бы хорошо, если так. До вчерашнего дня завод оставался одним из немногих нефтеперерабатывающих предприятий, до которых украинские дроны не долетали. Теперь защищать нужные объекты, находящиеся за Уралом.
18: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
3: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
1: После последних атак по заводам в Омске и Татарстане в стране не осталось ни одного целого НПЗ. Объемы производства топлива рухнули почти на 60%, что приведет к еще большему дефициту и, возможно, полному запрету на свободную продажу бензина.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве, а водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
5: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала, и встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет, но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
24: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
6: Ну да, вокруг экспорта сырья.
24: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
6: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
24: Давай посмотрим.
6: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
24: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
6: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
24: Угу.
6: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
24: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
6: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
24: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
6: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
24: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
6: То государству физически не хватает денег на текущие расходы.
24: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
6: Какое противоречие?
24: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
6: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций Urals продавалась с дисконтом к международному эталону Brent всего в 1, ну максимум 3 доллара.
24: Нормальная рыночная разница.
6: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
24: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
6: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
24: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
6: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
24: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
6: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
24: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
6: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
24: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
6: Почти 2,6% ВВП.
24: Да.
6: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
24: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
6: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
24: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
6: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
24: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
6: Ну да, рапортует о рекордах.
24: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался? Что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
6: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
24: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
6: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
24: Так.
6: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
24: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
6: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
24: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
6: 5,5% ВВП, да.
24: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
6: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
24: Так, давай разберем.
6: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
24: Меньше 50 миллиардов долларов.
6: Да, около 1,5% ВВП.
24: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
6: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
24: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
6: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
24: Номинально он стоит миллиарды.
6: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
24: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
6: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
24: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
6: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
24: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
6: Резервы просто обнулятся.
24: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
6: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
24: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
6: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры, это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
24: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
6: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
24: Их покупают крупные банки.
6: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
24: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
6: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
24: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
6: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
24: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
6: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
24: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
6: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
24: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
6: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
24: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
6: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
24: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
6: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
24: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
6: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
24: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
6: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
24: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
6: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
24: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
6: Осень 26 года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
24: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию?
6: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
24: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
6: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
24: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
6: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Ну и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
24: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
6: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
24: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
6: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
7: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью. Но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света. А это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Пик топливного кризиса на носу, когда автомобилистам придется пересаживаться на велосипеды. Туристический провал в Калининграде. Брони отменяются пачками, ательеры в панике. Почему туристы не хотят ехать в Янтарный край? Калининград в центре внимания. Самолет-разведчик НАТО трижды облетел Калининградскую область. Как с этим связано строительство огромного спасательного центра? Итак, сводка о топливной ситуации от губернатора. Алексей Беспрозванных сообщил о положительной динамике с бензином, мол, основная волна ажиотажа на автозаправках прошла, народ угомонился, очереди начали рассасываться, среднесуточный отпуск топлива снижается. «Балтнефть» теперь продает 92-й бензин и дизель физлицам на всех своих 35 заправках, а до этого они были доступны только на 11 точках. Правда, ограничение на топливо остается прежним – 30 литров бензина в один бак, но вот дизель обещают отпускать до 100 литров. Вроде бы можно и выдохнуть. Да прогнозы независимых аналитиков совсем не радуют. Согласно их данным, пик потребления еще впереди. Август станет самым тяжелым месяцем для калининградского топливного рынка, а цены на бензин в этот период могут достигнуть критической отметки в 100 рублей за литр, а то и выше. Июльский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Пик дефицита эксперты отрасли ожидают именно в конце лета и связывают это со следующими факторами.
8: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже около половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Под удары беспилотников ВСУ попали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Уцелели НПЗ только за Уралом. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные заводы невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Власти региона это подтвердили. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По оценкам экспертов, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде к августу может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
9: Бензиновая лихорадка в Калининградской области внесла свою лепту и в настроение туристов. Ательеры умываются слезами из-за рекордно низких бронирований. Вместо ожидаемого роста турпотока на 10%, гостиницы и рестораны сообщают о снижении числа клиентов. По данным Ассоциации индустрии гостеприимства, участие отелей и ресторанов, выручка сократилась примерно на 15%, а некоторые объекты на побережье этой весной потеряли и вовсе до половины посетителей. Многие предприниматели рассчитывали заработать именно в июне, но в итоге доходов хватило лишь на зарплаты, коммунальные платежи и налоги. Чтобы привлечь туристов, некоторые гостиницы уже снизили цены до уровня не то что прошлого, а уже даже позапрошлого года. Этот летний сезон в Калининградской области осложняют опасения не только из-за транспорта и топлива. На падение туристического спроса в регионе повлияли сразу несколько факторов. Среди них – дефицит и дороговизна авиабилетов, перебои в работе аэропортов из-за атак беспилотников, общий тревожный информационный фон, связанный со странами НАТО. Плюс ко всему, доходы у россиян снизились, и гости региона стали заметно экономить, заявила глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.
10: Пока идет падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля. Расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось. Ждать потока туристов до бесконечности ни у кого нет возможности. У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на все, а зарплаты не изменились. Была на пляже. Кабинки, которые раньше арендовали за 5000 рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Все это говорит о том, что доходы не позволяют отдыхающим тратиться даже на привычное удобство. К тому же к нехватке билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Добавьте сюда непредсказуемость развития ситуации и разговоры о том, что регион окружен недружественными странами. В результате брони в отелях массово отменяются. В такой стрессовой ситуации редко кто решается к нам ехать. Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, он не думает про отдых. Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный, если бензин под угрозой?
9: О том, что туристы отменяют поездки в Калининградскую область, а очередной курортный сезон серьезно просел по сравнению с прошлым годом, рассказал и руководитель музея Балтрайона Александр Чернышов.
11: Мы общаемся с коллегами из разных сфер. С рестораторами, гидами, турфирмами. Одна из компаний сообщила, что отток отдыхающих произошел в 4 раза. Кто-то говорит, что на от 20 до 30%. Ситуация такая, что туристы поездки отменяют в самый последний момент. У нас на прошлой неделе отвалилось сразу 100 человек. Это много.
21: В результате представители гостиничного бизнеса вынуждены искать нестандартные способы привлечения гостей. Так, некоторые отели Калининградской области готовы компенсировать отдыхающим расходы на топливо или предлагают дополнительные сутки проживания в подарок. Однако подобные меры пока не способны изменить ситуацию, считают эксперты туристической отрасли. Объясняют это тем, что в условиях экономико-финансовой нестабильности на фоне продолжения СВО, а также усиливающихся атак ВСУ по российским регионам, именно психологический фактор оказывает заметное влияние на спрос. То есть многие россияне сегодня не готовы планировать отдых даже внутри страны. К тому же изолированность Калининградской области от большой России и соседство региона со странами НАТО только усугубляет существующие проблемы.
12: Самолеты-разведчики НАТО снова были замечены рядом с Калининградской областью. Накануне, 7 июля, в небо поднялся Bombardier Challenger 650 Artemis-2. Эта машина с функциями разведки и целеуказания стартовала из румынской Констанцы, добралась до Польши и взяла курс на наш регион. Борт трижды облетел область, кружил на высоте около 11 километров

0: МЧС стоимостью 8,5 миллиардов рублей. На площади свыше 250 тысяч квадратных метров создадут мощный комплекс, который должен повысить скорость и эффективность реагирования на любые ЧП. Кстати, еще в мае Куренков анонсировал создание новых спасательных воинских формирований для прикрытия Республики Крым и Калининградской области ввиду возрастающих угроз для данных территорий. Стоит отметить, что визит министра МЧС в Калининград состоялся в скорости после закрытого обсуждения региона на высшем уровне в Москве.
1: Социально-экономическое развитие Калининградской области обсуждалось на очередном заседании Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 1 июля. В совещании приняли участие помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Само мероприятие и обсуждение прошло в закрытом режиме. Его итоги также не были опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Кремля.
0: Социально-экономическое развитие регионов крайне редко становится предметом обсуждения именно на заседании Совбеза. Чаще всего этой теме посвящаются либо отдельные совещания Кабмина, либо встречи с главами субъектов, отмечают эксперты. А некоторые и вовсе высказывают предположение, что Калининграду готовят роль прифронтового региона со всеми вытекающими последствиями. Но будем надеяться, что это всего лишь гипотезы. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи, и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит

0: не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
2: В Крыму началась настоящая гуманитарная катастрофа. На полуострове нет бензина, электроснабжения, а местами даже воды. Власти экстренно организуют для жителей мобильные пункты зарядки телефонов и фонарей, а больницы принимают только тех, кому необходима срочная помощь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
4: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024.
3: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
5: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
3: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
6: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
3: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
8: На 5-й год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать. И дальше он будет только сугубо усугубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности. Это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
9: Криминальные новости.
10: В Сочи парень попал в реанимацию за мошенников, которые заставили его покалечить себя. На 19-летнего юношу вышли лжесотрудники ФСБ. Они запугали его и выманили из квартиры. Когда он ушел, фейковый силовик проник в жилье, взломал сейф болгаркой и разгромил дом. При этом найти ничего ценного не получилось, и тогда разводила заставил парня инсценировать нападение на себя. Жертва схемы нанес себе несколько ножевых ранений. Его экстренно госпитализировали. Отец пострадавшего обратился в настоящие правоохранительные органы. Афериста нашли. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело о краже. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. В Ярославле мать сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман с извращенцем. Женщина завела для своей малолетней дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать действия ребенка в сети. Но девочка быстро потеряла интерес к своей странице, а вот ее мать продолжила сидеть на платформе от лица своей 12-летней дочери. Вскоре аккаунту ребенка стал написывать взрослый мужчина, который прямо предлагал различные извращения. Женщину это не испугало. Она включилась в диалог и неделями вела с ним секс-переписку от имени дочери, пишет база. Вскоре мужчина поставил вопрос о реальной встрече. Чтобы не прерывать общение с ним, женщина решилась на подлог. На свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что дядя поможет записаться в хороший кружок. В итоге встречи в квартире мужчины с ребенком стали проходить регулярно. Сначала он склонял девочку к интиму, затем все уже изнасиловал ее. Вырваться и избежать она смогла лишь ночью, а чтобы добраться до дома, пришлось пешком пройти половину города. Когда заплаканный ребенок вернулся домой, мать молча открыла дверь и пошла спать, даже не спросив, что случилось. А лишь спустя 6 лет, когда девочка выросла и достигла совершеннолетия, она подала заявление в полицию на извращенца и родную мать. Завели уголовные дела. В Екатеринбурге в очереди за бензином бойцы ЧВК «Вагнера» напали на журналиста. Внештатный корреспондент из «Май-Сити» попытался снять очередь на АЗС «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов. Двое мужчин из очереди подбежали к журналисту, схватили его за одежду и сумку, ударили кулаком в грудь и отобрали мобильный телефон. Нападавшие утверждали, что они бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» и приехали из Белгородской области. Они позвонили в полицию, заявив дежурному, что поймали человека, который снимает заправки для украинцев. Полицейские на АЗС так и не приехали. В итоге нападавшие заправили свои автомобили, сфотографировали паспорт журналиста, а затем отпустили его, несколько раз ударив в грудь. Редакция издания намерена обратиться в полицию с заявлением об избиении своего сотрудника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радиолента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
11: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правды не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина. Молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболело, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что это брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
9: Главные новости дня.
12: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
13: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
12: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
14: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
12: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
13: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
12: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
15: Ждем бензин.
12: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
16: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично, ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
12: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: На Радио Лента. Опасность дня.
2: По данным российской разведки, Киев готовит новую масштабную спецоперацию, подобную операции «Паутина». В Кемеровской области введен режим повышенной готовности, а военные досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе».
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
17: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлая ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать в магазинчике. Вот.
9: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
18: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
12: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
19: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
12: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
20: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
12: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
21: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
12: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
4: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
22: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
4: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
23: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
19: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
12: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
14: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
12: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
20: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
12: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах.
1: О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
3: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
1: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
3: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
1: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
3: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
1: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
3: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
1: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
3: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
1: А на севере, наоборот, все с картом.
3: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
1: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
3: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
1: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
3: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
1: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
3: Угу, классическая схема.
1: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
3: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
1: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
3: Круг замыкался, да.
1: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
3: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
1: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
3: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
1: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
3: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
1: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
3: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
1: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
3: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
1: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
3: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
1: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
3: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
1: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
3: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
1: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
3: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
1: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
3: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
1: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
3: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
1: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
3: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
1: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
3: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
1: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
3: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
5: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
3: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
5: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
3: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
5: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
3: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
5: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
3: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
5: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
3: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
5: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
3: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
5: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
3: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
5: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
3: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
5: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
3: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
1: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
3: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
1: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
3: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
3: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Украина будет делать «Патриот». После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии «Патриот» десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
8: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
6: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
20: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
6: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
10: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
6: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
11: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Главные новости дня.
13: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
13: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
24: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
13: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
25: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
13: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
16: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
17: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
13: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом

0: Движение «Октябрят», пионеров и комсомольцев.
1: Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и «Октябрят», и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Но не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юноармейцев. Наши студенты и кадеты, называются курсанты, то есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьи участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До трех в академии, после трех.
2: На радио «Лента». Опасность дня.
3: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб-Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
5: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
4: Военкор канал «Лейб-Гусар» о новой атаке на российское черное золото.
5: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить. И новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
7: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили: все равно приходите, иначе могут быть ограничения.

0: Законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
1: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты, например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
0: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
2: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
0: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных Это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
0: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
5: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через БАРСы, потому что обычных гражданских не подпустит государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
0: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
5: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден двумя орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей, бездомные. Но его не принимали и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
0: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор канал «Морская мощь», государство, о смене руководства в Рубине.
6: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнета генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильнету присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. «Рубин» занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
7: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
0: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
2: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
0: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
2: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
0: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
8: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
0: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
10: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре. В Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Не суть. Это шестая заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В небольшом и живописном американском городке Таос, расположенном в штате Нью-Мексико, на протяжении нескольких десятилетий фиксируется один из самых загадочных и раздражающих акустических феноменов современности. Местные жители и многочисленные туристы регулярно сообщают о странном, непрекращающемся низкочастотном шуме, который по своему звучанию очень напоминает далекую работу дизельного двигателя на холостом ходу. Самое удивительное заключается в том, что этот навязчивый гул слышат всего около 2% от общего числа местного населения, причем обычные высокоточные микрофоны и научные шумомеры его практически не фиксируют. Люди, восприимчивые к этому феномену, часто страдают от жестокой бессонницы, сильных головных болей и постоянного чувства беспричинной тревоги, которая полностью исчезает, стоит им покинуть этот район. Сторонники мистических версий утверждают, что этот звук порождают секретные подземные базы военных или инопланетные биорезонаторы, проводящие масштабные эксперименты по ментальному контролю над человеческим сознанием. Геофизики и акустики, организовавшие несколько крупных государственных экспедиций в Таос, предлагают целый ряд альтернативных научных гипотез, объясняющих природу этого феномена. Одна из теорий гласит, что гул вызывается специфическим движением тектонических плит в районе геологического разлома Рио-Гранде, которое генерирует ультранизкие частоты, воспринимаемые некоторыми людьми. Другие исследователи считают, что причина кроется в особенностях индивидуального строения человеческого уха, а именно в феномене спонтанной отоакустической эмиссии. Это когда сам внутренний орган начинает генерировать ложные звуковые сигналы. Профессор Джо Эллиот подчеркивает, что, несмотря на все проведенные тесты, точный и однозначный источник таосского гула до сих пор официально не установлен. Психологи также рассматривают версию массового психоза или повышенной чувствительности к промышленным шумам, которые могут распространяться по линиям электропередач на многие мили вокруг. Однако это не объясняет, почему интенсивность звука часто возрастает именно в ночные часы, когда большинство предприятий полностью прекращает свою работу. Этот невидимый акустический призрак продолжает звучать в головах людей, напоминая о том, насколько субъективно наше восприятие окружающего мира. Никто не знает, когда этот навязчивый гул прекратится и позволит жителям Таоса вернуть долгожданную тишину. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 10 июля. Давайте спросим у рун, какой же совет они нам дадут. Руны очень древний инструмент, всегда попадают в цель, всегда дают точную информацию. Итак, у нас выпала руна Дагас. Но это самая классная руна изменений, трансформации, нового начала. Вот если хотели быстрых перемен и резких, то это они. Время перемен к лучшему. Это удача, это рассвет. И день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что, друзья, ловите момент. Руна Дагас еще свидетельствует о важном периоде роста, процветания в вашей жизни. Она говорит, что у вас есть силы, которые способны изменить ситуацию. Надо только ими воспользоваться. Эта руна еще смягчает какие-то задержки на пути к окончательной победе, над трудностями. Это рост, это неторопливость, устойчивость, это не внезапный успех. Вы сначала даже можете не замечать происходящих изменений, но скоро вы увидите, что мир стал ярче и круче для вас. Руна еще часто говорит о том, что вам нужен оптимистичный настрой. Вот если вы постоянно зафокусировались на проблемах, то сами задерживаете успех и притягиваете к себе неприятности. Иногда еще руна Дагас утверждает, что грядет такое важное изменение в вашей жизни, что вы уже никогда не сможете жить так, как прежде. Еще это свидетельствует о новом начинании. Возможно, вам стоит примириться с ситуацией, над которой вы не имеете контроль, отпустите. Еще не исключено, что вы оказались под влиянием нового образа жизни или мышления. То есть перемены неизбежны. В работе здесь вас ждет возможность нового проекта или важное решение, которое изменит будущее. Не бойтесь перемен, они приведут к лучшему, будьте уверены. И если, может, думали о смене работы, то это знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, это финансовая прибыль и исключительно положительные перемены. И самое главное, не задирать нос от ослепительного успеха. В отношениях здесь наступит время, когда можно выйти на новый уровень. Кто-то наконец-то получит предложение руки и сердца. Вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. А по здоровью это явные перемены к лучшему. Да, газ не имеет перевернутого значения, то есть она всегда позитивная. Если человек болеет, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Принимайте, благодарите, радуйтесь, принимайте силу этого дня и обязательно направляйте ее в самое выгодное для вас русло. А я вам желаю успеха и до новых встреч!
3: На радио Лента. Потеря дня.
6: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
13: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
14: Веста в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове есть Свокросс. Футляр для очков, так же к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
15: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
17: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
16: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
18: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
16: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
19: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
16: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
20: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
21: Вообще заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
22: Заправили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
16: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели или поздно опомнились».
23: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
16: Как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу. А в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию русского хлеба. Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в русском хлебе категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона — это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник — это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник — это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
4: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь. Да, и на Камчатке, по-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
7: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
5: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
8: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
5: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
0: Очередь — это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Я в шоке, ребят, это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
5: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
0: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
5: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
10: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
5: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: «Радиолента. Прямая речь».
9: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
11: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
3: Главные новости дня.
5: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
12: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнима. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дрочниками, интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС.
5: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
12: Предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
5: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для

0: мосты, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ильичем Аксеновым и Михаилом Ильичем Развожаевым.
1: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
2: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
3: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
6: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
4: На радио «Лента» цифра дня.
7: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8-1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Бизнесмен из Крыма Алексей Кокорин о том, что из-за дефицита топлива в магазинах закончились продукты.
8: Так ситуация с бензином отражается на всем. Вообще пропал сахар и гречка. Уже в магазинах уже пишут дофига где, в Ашанах, в этих больших супермаркетах. У нас-то в деревне пока еще в селе есть, но ажиотаж. Далее зарегистрировано несколько случаев вызова скорой помощи из очередей, в котором стояли за бензином. Многочасовых очередей. Несколько человек увезли с острым инфарктом миокарда. Это мужчины. 40-50 лет такие. Нескольких человек уже повязали. Короче, в Севастополе по 300 рублей бензин продавали. И был кто-то там по 500 рублей продавал. Но тот, кто за 300 продавал, спалился вперед. И поэтому тот сейчас загасился. У нас сейчас в пабликах и в батарейских пишут, предлагают по 200. Вот такая ситуация, короче. Это только все еще развивается. Понимаете, насколько вот этот кризис, он поражает все, он выявляет нечестивых людей, он поражает здоровье людей.
7: Маргарита Симоньян посоветовала россиянам, которые страдают от отсутствия бензина, вспомнить, что раньше продукты были по карточкам, а воду носили ведрами, и призвала всех быть

0: поспокойнее.
1: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, было же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в 17-м году, побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись, эти англичане, да? Поэтому я призываю всех к поспокойнее, поспокойнее. Да, тяжело, да, очень тяжело. Поспокойнее относительно вечеринок. Не время сейчас.
0: МИК России о цинизме элиты и о том, что страна возвращается в 90-е.
2: Пока жители Крыма рассказывают, что на отдельных заправках бензин продают по 380 рублей за литр и только за наличные, власти предпочитают делать вид, что ничего необычного не происходит. Когда литр топлива начинает стоить дороже литра молока, а местами уже сопоставим с ценой хорошей бутылки водки, логично было бы ждать объяснений и решений. Но вместо этого призывы потерпеть. Зато на федеральных площадках звучат успокаивающие истории. Мол, в 90-е продукты были по карточкам, за водой ходили с ведрами и ничего, пережили. Получается, вместо ответа на вопрос, почему в 2026 году возникают такие проблемы, людям предлагают просто вспомнить, как было тяжело 30 лет назад и привыкнуть. Раньше страну убеждали, что главное – не допустить возвращения в 90-е. Теперь же складывается впечатление, что откат к тем временам подают уже как нормальный этап развития. Видимо, если настоящее все чаще напоминает прошлое, то остается лишь объяснить гражданам, что так и должно быть.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
5: О, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож. Даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ничего себе «Мерседес», это был «Эмель». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
8: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
7: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
8: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
7: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
8: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
7: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
9: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
2: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
10: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
2: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
10: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
2: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
11: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
12: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
13: Трамп наносит удар. Военкор Живов о встрече американского президента с Зеленским.
14: Старик Дональд похвалил Украину и назвал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы очень эффективными. Он также назвал эскалацией удара Украины по российской энергетике. Но при этом добавил, что именно она может помочь положить конец конфликту. По его словам, Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса. Также Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским после встречи в овальном кабинете. И теперь США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. Также Штаты предоставят гарантии безопасности Украине и в случае необходимости будут защищать ее воздушное пространство после окончания конфликта. Буданова он назвал великим героем. Дух Анкориджа уже и забыл, когда испарился.
13: Полное безумие. Военкор, канал «Морская мощь государства» о том, как украинцы уничтожают российские танкеры в Азовском море, а все молчат.
15: Противник массово взялся за поражение танкеров, которые возят топливо в Крым через Азовское море. Только за минувшие сутки под удар попали 14 танкеров. Таким образом, за 96 часов в Азовском море пострадали 35 кораблей, из которых 33 танкеры. Просто уничтожение какое-то. Характерна организация похода этих танкеров. Беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов. Ни прикрытие кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может. Ни огневых групп на самих кораблях. Если раньше атаковали колоннами танков под дроны, то теперь, видимо, будем плавать кильватерным строем под дроны. Интересно, какой нужен уровень боли, чтобы госмашина проснулась на тему войны за морские коммуникации? Что должно произойти, чтобы они заподозрили наличие некой нестыковки в том, как ведется эта война? Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это есть безумие.
13: Минералы, патриоты и удары по российским НПЗ. Военкор Котенок о встрече Трампа с Зеленским.
16: Помимо обещания снова атаковать Иран, Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских месторождениях полезных ископаемых, а также похвалил удары по нашим российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их эскалацией, которая может помочь закончить войну. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты таки передадут Киеву лицензию на производство систем Patriot, а заодно обещал рассмотреть возможность закрытия неба над Украиной в случае достижения соглашения. А присутствовавший там же Рубио заявил, что американцы будут и дальше помогать Украине наносить удары вглубь Российской Федерации. Хочется спросить, а как там туннель на Аляску? Все еще планируем строить? Утираемся, улыбаемся и машем. Опять обманули.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
17: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
12: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
18: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
12: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
18: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
12: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
19: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
12: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
10: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
12: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России – от НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
13: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
20: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГи, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через барсы, потому что обычных гражданских не подпустит государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
13: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
20: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и 2 детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
13: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор канал «Морская мощь» государства о смене руководства в Рубине.
15: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. Рубин занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
1: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия – страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
22: Да, тема сегодня невероятно острая.
21: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
22: Ого, в 26?
21: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
22: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
21: Угу, абсолютно.
22: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
21: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
22: Кошмар.
21: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
22: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
21: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
22: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
21: А, то есть создать видимость, что все нормально.
22: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
0: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
22: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
0: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
22: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
22: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Ну да, звучит странно.
22: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
22: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
22: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
22: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
22: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
22: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
22: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
22: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
22: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
22: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
22: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризисов в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
22: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
21: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
4: Это очень много, это катастрофически много.
21: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
4: Это неизбежно при таком стандарте.
21: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
4: Запрет на его экспорт.
21: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
4: Нага, чтобы не нарушать контракты.
21: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
4: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
21: Угу.
4: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
21: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
4: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
21: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
4: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
21: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
4: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
21: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
4: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
21: Точно.
4: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
21: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
4: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
21: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
4: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
21: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
4: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
21: А зерно-то ждать не будет?
22: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
22: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
22: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить, как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
6: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
5: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
7: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
5: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
8: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
5: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
9: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
23: Вообще заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
24: Заправили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
5: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели или поздно опомнились».
25: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
5: Как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу, а в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию русского хлеба. Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в русском хлебе категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо?

0: Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.

0: Радиолента. Потеря дня.
1: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Житель Крыма кратко описал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на полуострове, что с бензином, с электроэнергией и туристическим сезоном.
3: Всем привет! На календаре у нас 2 июля, начался второй летний месяц, и небольшая новостная сводочка про ситуацию в Крыму. Что с бензином, что с электроэнергией, что с курортным сезоном. Бензина в полном объеме в Крыму нет, ребята. Он начинает появляться на заправках, но появляется нежданно-негаданно. Значит, электронные табло на заправках не включают. Рано утром перед заправками собираются километровые очереди. Значит, стоимость дизельки 95-го уже 200 рублей, 200, 205, 215. Ну, уже топливо перевели отметку за 200. Что будет дальше, непонятно. Улучшения в плане топлива я пока не вижу. Хотя правительство нам обещает, что решит все это за 2 недели. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Все-таки, как я говорил немного ранее, логистика в Крым очень сильно нарушена. По бензину вроде бы все. Теперь про электричество. Сегодня в САКах целый день не будет света. То есть перебои с электроэнергией сильные, верное отключение света. Так что как-то так. Курортный сезон в Крыму так и не начался. Пляжи Крыма пустые. И чтобы он там не показывали, не снимали другие люди, какие-то отдыхающие или другие блогеры, что полные бананы, вот, которые катают туристов по морю, полные аттракционы людей. Но как только переходит объектив камеры на пляж, видно, что пляжи пустые. Отменяются многие поезда из Крыма и в Крым из-за слабой загрузки. Турист в этом году в Крым не поехал.
4: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
5: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
7: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. Кремль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
8: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
5: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
9: Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
10: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
11: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
12: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Криминальные новости.
13: В Таганроге бывший полицейский убил родителей жены. Ему вменяют тройное убийство. По данным базы, 44-летний Евгений Утесов зарезал отца своей супруги, а ее мать и бабушку застрелил из карабина «Сайга». После этого скрылся на автомобиле вместе со своим отцом. Был объявлен план-перехват. Сообщается, что тройное убийство совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. Жена экс-полицейского, который расстрелял ее семью, оказалась депутатом Гордумы Таганрога. До начала бракоразводного процесса у Оксаны с Евгением был свой бизнес. Семья владела автошколой. Муж был директором, жена возглавляла юридический отдел. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. По словам бывших коллег, Утесова уволили из-за того, что он скрыл судимость в 2002 году за то, что избил человека, нанеся ему средний вред здоровью. Экс-полицейского задержали в Ростове, сейчас с ним работают следователи, также продолжается поиск его отца. Его участие в преступлении пока проверяют. Женщину, ранее пропавшую в Ачинске, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери, задержали. По данным следствия, 32-летняя местная жительница вышла с маленькой дочерью из дома, направляясь якобы в магазин. В действительности она завела девочку в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ее. После этого женщина оставила убитую дочь на насыпи и автостопом уехала в Красноярск, затем в Томск, а после в Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля. Подозреваемую в ее убийстве мать доставили в Красноярский край. Задержали, допросили. Она признала свою вину и объяснила произошедшее плохим отношением к супругу. В ближайшее время женщине предъявят обвинение в убийстве дочери. Суд, скорее всего, отправит ее под стражу. Также назначена психиатрическая экспертиза. В Томской области предстанет перед судом 18-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над 20-летним соперником. По данным следствия, в апреле между двумя молодыми людьми произошел спор из-за девушки. Обвиняемый требовал от бывшего возлюбленного девушки оставить ее в покое и прекратить с ней всякое общение. После отказа он пришел домой к сопернику, избил его, а затем нанес около 60 ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
14: Кто там говорил? Крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
0: Главные новости дня.
15: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
16: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
15: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
17: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
15: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
18: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
15: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Цифра дня.
1: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8:1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
19: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. Третья, 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов. Оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, в Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерство обороны. И нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге, так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка, видеть свою семью.
1: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
20: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень удобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно? У вас, типа, там ничего не ёлкает? Вы, наверное, спокойно спите, да? При том, что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жителей Москвы спросили, что им известно о ситуации в Крыму. Вот что они ответили.
21: Ой, я не в курсе.
22: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
21: Да, говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
23: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
22: Неинтересно?
23: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала по Первому каналу. Нет, я была в Краснодарском крае в 24-м году, в Должанской, на Азовском море. Ну, в принципе, тоже вроде. В 24-м году было. Все было нормально, доступное топливо было. Купались в станице Должанская, грязи там лечебные принимали, понравилось, кстати. В прошлом году там сын отдыхал, тоже все нормально было. В этом году вроде бы планируют и ехать в середине августа. Правда? Там серьезная какая-то обстановка. Для меня это новость. Значит, я в неведении после отпуска.
24: Уверена, что все будет хорошо.
22: Как думаете, какие действия нужно предпринять, чтобы ситуацию стабилизировать?
24: Не знаю. Я не знаю, но я верю, что все будет у нас хорошо.
0: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
3: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
15: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
17: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
15: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
17: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
15: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
16: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
15: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
4: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб-Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
6: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
4: Военкор, канал «Лейб-Гусар» о новой атаке на российское черное золото.
6: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война, показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили 2 крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
18: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
15: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
17: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
15: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
7: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
15: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
8: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
15: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
17: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
15: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
10: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
9: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
10: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
9: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
10: То есть это был...
9: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
10: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
5: Угу.
10: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
9: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
10: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
9: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
10: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
9: Да, совершенно верно.
10: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
9: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
10: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
9: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
10: Жест доброй воли.
9: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
10: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
9: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
10: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
9: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
10: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
9: То есть прошлое не опровергается?
10: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
9: Угу.
10: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
9: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
10: Какая?
9: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
10: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
9: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
10: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
9: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
10: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
9: Именно.
10: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
9: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
10: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
9: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
10: Угу, в ноябре 22-го.
9: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
10: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
9: Точно.
10: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
9: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
10: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
9: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
10: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
9: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
10: Давай.
9: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
10: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
9: Ага.
10: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
9: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
10: Вообще ни разу не упоминается, да.
9: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
10: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
9: Это ты про Курск.
10: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
9: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
10: И вдруг?
9: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
10: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
9: Конечно, нет.
10: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
9: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
10: Продвинулись на 5 километров.
9: Отлично, создаем буферную зону.
10: Отступили на 10.
9: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
10: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
9: Угу, это можно увидеть на карте.
10: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
9: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
10: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
9: Именно.
10: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
9: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
10: Слушай, ну это невероятно.
9: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
10: Хороший вопрос.
9: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей, и при этом никто в публичном поле не задает вопросов? Как это работает с точки зрения социальной психологии?
10: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
9: Так.
10: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
9: 3 секунды памяти?
10: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
9: Да-да-да.
10: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
9: Однозначно.
10: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
9: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
10: Да, эти линии методично пересекались.
9: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
10: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
9: Очень точно сказано.
10: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
9: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
10: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
9: Угу.
10: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
9: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
10: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
9: Да уж.
10: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
9: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От «снесем украинское государство» до «ну, хотя бы рубежи». Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Украина будет делать «Патриот». После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии «Патриот» десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
16: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине право производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
15: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
17: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
15: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
18: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
15: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украины собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
5: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Главные новости дня.
11: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
11: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
13: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
11: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
14: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
11: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
19: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
25: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
26: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
27: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
28: Скажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первое. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юноармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты. То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь ряд наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работают с первого курса. До 3 в академии, после 3.
0: На радио Лента. Опасность дня.
1: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить.

0: Федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
1: Военкор, канал Лейб Гусара, новые атаки на российское черное золото.
0: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
4: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
3: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
5: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
3: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
6: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
3: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось и главное в двух словах.

0: 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
3: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. К Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через барсы, потому что обычно гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
2: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
3: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден двумя орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
2: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор канал «Морская мощь», государство о смене руководства в Рубине.
4: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнета генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильнету присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. Рубин занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
6: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
5: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
7: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. за это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
5: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
7: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
5: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
8: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
5: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
10: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре. В Краснодарском крае, в каком-то поселочке, не помню, что это. Не суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. Ну все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В небольшом и живописном американском городке Таос, расположенном в штате Нью-Мексико, на протяжении нескольких десятилетий фиксируется один из самых загадочных и раздражающих акустических феноменов современности. Местные жители и многочисленные туристы регулярно сообщают о странном, непрекращающемся низкочастотном шуме, который по своему звучанию очень напоминает далекую работу дизельного двигателя на холостом ходу. Самое удивительное заключается в том, что этот навязчивый гул слышат всего около 2% от общего числа местного населения, причем обычные высокоточные микрофоны и научные шумомеры его практически не фиксируют. Люди, восприимчивые к этому феномену, часто страдают от жестокой бессонницы, сильных головных болей и постоянного чувства беспричинной тревоги, которая полностью исчезает, стоит им покинуть этот район. Сторонники мистических версий утверждают, что этот звук порождают секретные подземные базы военных или инопланетные биорезонаторы, проводящие масштабные эксперименты по ментальному контролю над человеческим сознанием. Геофизики и акустики, организовавшие несколько крупных государственных экспедиций в Таос, предлагают целый ряд альтернативных научных гипотез, объясняющих природу этого феномена. Одна из теорий гласит, что гул вызывается специфическим движением тектонических плит в районе геологического разлома Рио-Гранде, которое генерирует ультранизкие частоты, воспринимаемые некоторыми людьми. Другие исследователи считают, что причина кроется в особенностях индивидуального строения человеческого уха, а именно в феномене спонтанной отоакустической эмиссии. Это когда сам внутренний орган начинает генерировать ложные звуковые сигналы. Профессор Джо Эллиот подчеркивает, что, несмотря на все проведенные тесты, точный и однозначный источник таосского гула до сих пор официально не установлен. Психологи также рассматривают версию массового психоза или повышенной чувствительности к промышленным шумам, которые могут распространяться по линиям электропередач на многие мили вокруг. Однако это не объясняет, почему интенсивность звука часто возрастает именно в ночные часы, когда большинство предприятий полностью прекращает свою работу. Этот невидимый акустический призрак продолжает звучать в головах людей, напоминая о том, насколько субъективно наше восприятие окружающего мира. Никто не знает, когда этот навязчивый гул прекратится и позволит жителям Таоса вернуть долгожданную тишину. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 10 июля. Давайте спросим у рун, какой же совет они нам дадут. Руны очень древний инструмент, всегда попадают в цель, всегда дают точную информацию. Итак, у нас выпала руна Дагас. Но это самая классная руна изменений, трансформации, нового начала. Вот если хотели быстрых перемен и резких, то это они. Время перемен к лучшему. Это удача, это рассвет. И день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что, друзья, ловите момент. Руна Дагас еще свидетельствует о важном периоде роста, процветания в вашей жизни. Она говорит, что у вас есть силы, которые способны изменить ситуацию. Надо только ими воспользоваться. Эта руна еще смягчает какие-то задержки на пути к окончательной победе, над трудностями. Это рост, это неторопливость, устойчивость, это не внезапный успех. Вы сначала даже можете не замечать происходящих изменений, но скоро вы увидите, что мир стал ярче и круче для вас. Руна еще часто говорит о том, что вам нужен оптимистичный настрой. Вот если вы постоянно зафокусировались на проблемах, то сами задерживаете успех и притягиваете к себе неприятности. Иногда еще руна Дагас утверждает, что грядет такое важное изменение в вашей жизни, что вы уже никогда не сможете жить так, как прежде. Еще это свидетельствует о новом начинании. Возможно, вам стоит примириться с ситуацией, над которой вы не имеете контроль. Отпустите. Еще не исключено, что вы оказались под влиянием нового образа жизни или мышления. То есть перемены неизбежны. В работе здесь вас ждет возможность нового проекта или важное решение, которое изменит будущее. Не бойтесь перемен, они приведут к лучшему, будьте уверены. И если, может, думали о смене работы, то это знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, это финансовая прибыль и исключительно положительные перемены. И самое главное, не задирать нос от ослепительного успеха. В отношениях здесь наступит время, когда можно выйти на новый уровень. Кто-то наконец-то получит предложение руки и сердца. Вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. А по здоровью это явные перемены к лучшему. Дагас не имеет перевернутого значения, то есть она всегда позитивная. Если человек болеет, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Принимайте, благодарите, радуйтесь, принимайте силу этого дня и обязательно направляйте ее в самое выгодное для вас русло. А я вам желаю успеха и до новых встреч!
1: На радио Лента. Потеря дня. За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
13: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что у Весты футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
14: Веста в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно. Далее у нас Веста в средней комплектации, в кузове СВ-кросс. Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
15: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить как на вулкане рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
17: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
16: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
18: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
16: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3. О чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
19: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
16: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
20: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
21: Вообще заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
22: Направили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
16: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели или поздно опомнились».
23: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
16: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу, а в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
3: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь, да, и на Камчатке. По-моему, с Камчатки были кадры спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют, то есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние, только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот
1: телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
5: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
4: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
6: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
4: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
7: Очередь — это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребята. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
4: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
8: Время 5:15 утра, 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
4: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
25: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду? Без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе? И даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
4: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет» и не сможет одинаково развиваться во всех направлениях.
10: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много.
0: Главные новости дня.
4: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
11: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дрессиками интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
4: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
11: Предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
4: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
12: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Евгением Аксеновым и Михаилом Ильичем Развожаевым.
4: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
13: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
4: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
14: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных.

0: о том, что россиянам нужно жить в селах, чтобы рожать больше детей.
1: Я сторонник, чтобы люди уходили на землю и строили свои собственные дома из многоэтажек. Как бы мы ни относились вот к развитию городов, вот этих вот человейников, есть статистика, любой вот смотрит сегодня передачу, зайдет в интернет и посмотрит. Дети в городах, в человейниках не рождаются. Даже если родиться по коэффициенту, там в семье один ребенок и больше его не будет. В сельской местности обязательно 2-3. Почему так происходит? Ну, наверное, меньше сидят в гаджетах, там работать надо в сельской местности. То, что надо выделять всем желающим для того, чтобы они строили свои дома. Я думаю, что это правильно. Хватит ли нам земли? Хватит.
2: На радио Лента. Цифра дня.
3: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8:1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Бизнесмен из Крыма Алексей Кокорин о том, что из-за дефицита топлива в магазинах закончились продукты.
4: Так ситуация с бензином отражается на всем. Вообще пропал сахар и гречка. Уже в магазинах уже пишут дофига где, в Ашанах, ну, в этих больших супермаркетах. У нас-то в деревне пока еще в селе есть. Но ажиотаж. Далее зарегистрировано несколько случаев вызова скорой помощи из очередей, в котором стояли за бензином. Многочасовых очередей. Несколько человек увезли с острым инфарктом миокарда. Это мужчины. 40-50 лет такие. Нескольких человек уже повязали. Короче, в Севастополе по 300 рублей бензин продавали. И был кто-то там по 500 рублей продавал. Но тот, кто за 300 продавал, спалился вперед. И поэтому тот сейчас загасился. У нас сейчас в пабликах и в батарейских пишут, предлагают по 200. Вот такая ситуация, короче. Это только все еще развивается. Понимаете, насколько вот этот кризис, он поражает все. Он выявляет нечестивых людей. Он поражает здоровье людей.
3: Маргарита Симоньян посоветовала россиянам, которые страдают от отсутствия бензина, вспомнить, что раньше продукты были по карточкам, а воду носили ведрами, и призвала всех быть поспокойнее.
5: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет. За водой. Не за Кока-Колой, не за чем-то, а за водой. Потому что не было воды, и приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Но был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в 17-м году, побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись, эти англичане, да? Поэтому я призываю всех к поспокойнее, поспокойнее. Да, тяжело, да, очень тяжело. Поспокойнее относительно вечеринок. Не время сейчас.
3: Миг России о цинизме элиты и о том, что страна возвращается в 90-е.
6: Пока жители Крыма рассказывают, что на отдельных заправках бензин продают по 380 рублей за литр и только за наличные, власти предпочитают делать вид, что ничего необычного не происходит. Когда литр топлива начинает стоить дороже литра молока, а местами уже сопоставим с ценой хорошей бутылки водки, логично было бы ждать объяснений и решений. Но вместо этого призывы потерпеть. Зато на федеральных площадках звучат успокаивающие истории. Мол, в 90-е продукты были по карточкам, за водой ходили с ведрами и ничего, пережили. Получается, вместо ответа на вопрос, почему в 2026 году возникают такие проблемы, людям предлагают просто вспомнить, как было тяжело 30 лет назад и привыкнуть. Раньше страну убеждали, что главное – не допустить возвращения в 90-е.

0: 90-е. Теперь же складывается впечатление, что откат к тем временам подают уже как нормальный этап развития. Видимо, если настоящее все чаще напоминает прошлое, то остается лишь объяснить гражданам, что так и должно быть.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Житель Краснодара в поисках бензина объездил полгорода и, увидев закрытые автозаправочные станции, пришел к заключению, что все это как специально делается.
3: Ой, ребят, пипец. Короче, в общем, проехал все, что начинается от Северного моста и в сторону аэропорта. В общем, все заправки закрыты, вот просто закрыты. Там даже кассиров нету. Я просто, я не знаю, я был поражен. Уже в Тибойл уже заехал. Я говорю, а где тут кассир вообще? Что, когда будет наливать? Он говорит, а никого нету. Я, говорит, сторож, даже кассира нет. Вот. У меня такое ощущение, что это все как специально делается. Ну, не верю я в то, что и 92-й, и 95-й, и 100-й закончился. И тем более уж дистопливо, ребят. Ну, дизельных машин, вы, конечно, меня поправьте, но мне кажется, ну, не больше 20%.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны. и американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво. Которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое, В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава. Однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
7: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
6: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
7: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
6: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
7: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина. Никаких продвижек.
6: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии, с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
9: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
8: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
10: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
8: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
10: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
8: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
11: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
8: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Трамп наносит удар. Военкор Живов о встрече американского президента с Зеленским.
13: Старик Дональд похвалил Украину и назвал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы очень эффективными. Он также назвал эскалацией удара Украины по российской энергетике. Но при этом добавил, что именно она может помочь положить конец конфликту. По его словам, Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса. Также Трамп заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским после встречи в овальном кабинете. И теперь США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. Также Штаты предоставят гарантии безопасности Украине и в случае необходимости будут защищать ее воздушное пространство после окончания конфликта. Буданова он назвал великим героем. Дух Анкориджа уже и забыл, когда испарился.
12: Полное безумие. Военкор, канал «Морская мощь государства» о том, как украинцы уничтожают российские танкеры в Азовском море, а все молчат.
14: Противник массово взялся за поражение танкеров, которые возят топливо в Крым через Азовское море. Только за минувшие сутки под удар попали 14 танкеров. Таким образом, за 96 часов в Азовском море пострадали 35 кораблей, из которых 33 танкеры. Просто уничтожение какое-то. Характерна организация похода этих танкеров. Беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов. Ни прикрытие кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может. Ни огневых групп на самих кораблях. Если раньше атаковали колоннами танков под дроны, то теперь, видимо, будем плавать кильватерным строем под дроны. Интересно, какой нужен уровень боли, чтобы госмашина проснулась на тему войны за морские коммуникации? Что должно произойти, чтобы они заподозрили наличие некой нестыковки в том, как ведется эта война? Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это есть безумие.
12: Минералы, патриоты и удары по российским НПЗ. Военкор Котенок о встрече Трампа с Зеленским.
15: Помимо обещания снова атаковать Иран, Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских месторождениях полезных ископаемых, а также похвалил удары по нашим российским нефтеперерабатывающим заводам, назвав их эскалацией, которая может помочь закончить войну. Кроме того, Трамп заявил, что штаты таки передадут Киеву лицензию на производство систем «Патриот», а заодно обещал рассмотреть возможность закрытия неба над Украиной в случае достижения соглашения. А присутствовавший там же Рубио заявил, что американцы будут и дальше помогать Украине наносить удары вглубь Российской Федерации. Хочется спросить, а как там туннель на Аляску? Все еще планируем строить? Утираемся, улыбаемся и машем. Опять обманули.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
16: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
8: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
10: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
8: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
17: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
8: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
18: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
8: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
10: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
8: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
12: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
19: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГИ, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через барсы, потому что обычных гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
12: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
19: Ну и вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года, награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
12: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор-канал «Морская мощь», государство, о смене руководства в Рубине.
14: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнита генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильниту присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. «Рубин» занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
20: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
21: Да, тема сегодня невероятно острая.
0: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
21: Ого, в 26?
0: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
21: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
0: Угу, абсолютно.
21: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
0: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
21: Кошмар.
0: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
21: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
0: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
21: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
0: А, то есть создать видимость, что все нормально.
21: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
0: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
21: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
0: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
21: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
21: Это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляешь, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Да, звучит странно.
21: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: В Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
21: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
21: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
21: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
21: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
21: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
21: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
21: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
21: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
21: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
21: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризисов в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
21: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
21: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
21: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
21: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
21: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
21: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
0: Угу.
21: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
21: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
21: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
21: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
21: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
21: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
21: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
21: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
21: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
21: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
21: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
21: Да. От этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить, как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появится просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
3: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
2: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
22: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
2: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3, о чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
4: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
2: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
6: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
7: Короче, заправляли мой бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
23: Направили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
2: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели или поздно опомнились».
24: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
2: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу. А в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
25: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров.

0: Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
2: За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Крыма кратко описал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на полуострове. Что с бензином, с электроэнергией и туристическим сезоном.
4: Всем привет. На календаре у нас 2 июля. Начался второй летний месяц. И небольшая новостная сводочка про ситуацию в Крыму. Что с бензином, что с электроэнергией, что с курортным сезоном. Бензина в полном объеме в Крыму нет, ребята. Он начинает появляться на заправках, но появляется нежданно-негаданно. Значит, электронные табло на заправках не включают. Рано утром перед заправками собираются километровые очереди. Значит, стоимость дизельки 95-го уже 200 рублей, 200, 205, 215. Ну, уже топливо перевалило отметку за 200. Что будет дальше, непонятно. Улучшений в плане топлива я пока не вижу. Хотя правительство нам обещает, что решит все это за 2 недели. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Все-таки, как я говорил немного ранее, логистика в Крым очень сильно нарушена. По бензину вроде бы все. Теперь про электричество. Сегодня в САКах целый день не будет света, то есть перебои с электроэнергией сильные.

0: отключение света. Так что как-то так. Курортный сезон в Крыму так и не начался. Пляжи Крыма пустые. И чтобы он там не показывали, не снимали другие люди, какие-то отдыхающие или другие блогеры, что полные бананы, вот, которые катают туристов по морю, полные аттракционы людей. Но как только переходит объектив камеры на пляж, видно, что пляжи пустые. Отменяются многие поезда из Крыма и в Крым из-за слабой загрузки. В этом году в Крым не поехал.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
2: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
4: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
2: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
5: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
2: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
6: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
8: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
9: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
2: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
2: В
10: Таганроге бывший полицейский убил родителей жены. Ему вменяют тройное убийство. По данным базы, 44-летний Евгений Утесов зарезал отца своей супруги, а ее мать и бабушку застрелил из карабина «Сайга». После этого скрылся на автомобиле вместе со своим отцом. Был объявлен план-перехват. Сообщается, что тройное убийство совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. Жена экс-полицейского, который расстрелял ее семью, оказалась депутатом Гордумы Таганрога. До начала бракоразводного процесса у Оксаны с Евгением был свой бизнес. Семья владела автошколой. Муж был директором, жена возглавляла юридический отдел. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. По словам бывших коллег, Утесова уволили из-за того, что он скрыл судимость в 2002 году за то, что избил человека, нанеся ему средний вред здоровью. Экс-полицейского задержали в Ростове, сейчас с ним работают следователи, также продолжается поиск его отца. Его участие в преступлении пока проверяют. Женщину, ранее пропавшую в Ачинске, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери, задержали. По данным следствия, 32-летняя местная жительница вышла с маленькой дочерью из дома, направляясь якобы в магазин. В действительности она завела девочку в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ее. После этого женщина оставила убитую дочь на насыпи и автостопом уехала в Красноярск, затем в Томск, а после в Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля. Подозреваемую в ее убийстве мать доставили в Красноярский край. Задержали, допросили. Она признала свою вину и объяснила произошедшее плохим отношением к супругу. В ближайшее время женщине предъявят обвинение в убийстве дочери. Суд, скорее всего, отправит ее под стражу. Также назначена психиатрическая экспертиза. В Томской области предстанет перед судом 18-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над 20-летним соперником. По данным следствия, в апреле между двумя молодыми людьми произошел спор из-за девушки. Обвиняемый требовал от бывшего возлюбленного девушки оставить ее в покое и прекратить с ней всякое общение. После отказа он пришел домой к сопернику, избил его, а затем нанес около 60 ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Помимо отсутствия бензина на автозаправочных станциях в Крыму, появилась новая проблема. Цены на товары продуктовой группы растут прямо на глазах.
12: Кто там говорил, крымчане, не паникуйте, проблем с продуктами не будет. И да, их действительно нет, продуктов полно. Но что по поводу цен? Давайте посмотрим. Молоко «Пармалат» безлактозное 1,8. Было 179, стало 307. Сколько стоило вот это молоко, я не знаю, но сейчас его цена 356. Детское пюре «Дары Кубани» было 37, стало почти 45. Хорошо, хоть крымские производители оставляют цены прежними. Высокобелковый коктейль, который я всегда покупала по 169, теперь 203 рубля. Смузи в бутылке, который я всегда брала по 99, теперь 167. Творог безлактозный «Пармалат» 291 рубль, был 180 рублей примерно. Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике. Но, в принципе, везде висят объявления о том, что идет переоценка товара и актуальная цена на кассе. Вот как-то так.
1: Главные новости дня.
13: Украина будет делать «Патриот». После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии «Патриот» десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
14: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
13: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
15: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
13: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
16: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
13: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украины собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента цифра дня.
17: Соотношение потерь российской и украинской армии впервые с начала спецоперации достигло 8:1. Россия потеряла примерно в 4 раза больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты во всех своих войнах, взятых вместе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
18: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 см, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности и отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супруге было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге, так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
17: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
19: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Жителей Москвы спросили, что им известно о ситуации в Крыму. Вот что они ответили.
20: Ой, я не в курсе. Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
21: Да, говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
22: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
20: Неинтересно?
22: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу. Нет, я была в Краснодарском крае в 24-м году, в Должанской, на Азовском море. Ну, в принципе, тоже вроде. В 24-м году было. Все было нормально, доступное топливо было. Купались в станице Должанская, грязи там лечебные принимали. Понравилось, кстати. В прошлом году там сын отдыхал. Тоже все нормально было. В этом году вроде бы планируют ехать в середине августа. Правда? Там серьезная какая-то обстановка. Для меня это новость. Значит, я в неведении после отпуска.
20: Уверена, что все будет хорошо. Как думаете, какие действия нужно предпринять, чтобы ситуация стабилизировалась?
23: Не знаю. Я не правительство не знаю, но я верю, что все будет у нас хорошо.
1: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
24: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
13: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
15: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
13: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
15: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
13: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
14: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
13: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
0: Рано радуемся. Военкор канал Лейб-Гусар о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
3: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
0: Военкор, канал Лейб-Гусар, о новой атаке на российское черное золото.
3: Саратовский НПЗ. Я уже перестал считать, в который раз его атаковали вражеские беспилотники с 2024 года. Разве что скажу, что 31 мая этого года он уже подвергался атаке. Не успели починить, и новый успешный налет. Так что я не вижу смысла в ремонте поврежденных заводов. Вижу смысл в их полном закрытии. Зачем они нужны, если их надо постоянно чинить после каждой атаки? А еще это не война показало, что руководство страны состоит из полных дегенератов, импотентов и вредителей. Эти жалкие существа уже 4 года не могут защитить какие-то 45, ну, может быть, 50 заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
16: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
13: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
15: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
13: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
4: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
13: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
5: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
13: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
15: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
13: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
7: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
6: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
7: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
6: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
7: То есть это был...
6: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
7: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
6: Угу.
7: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
6: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
7: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
6: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
7: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
6: Да, совершенно верно.
7: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
6: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
7: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
6: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
7: Жест доброй воли.
6: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
7: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
6: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
7: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
6: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
7: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
6: То есть прошлое не опровергается?
7: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
6: Угу.
7: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
6: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
7: Какая?
6: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
7: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
6: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
7: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
6: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
7: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
6: Именно.
7: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
6: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
7: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
6: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
7: Угу, в ноябре 22-го.
6: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
7: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
6: Точно.
7: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
6: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
7: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
6: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
7: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
6: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
7: Давай.
6: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
7: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
6: Ага.
7: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
6: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
7: Вообще ни разу не упоминается, да.
6: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
7: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
6: Это ты про Курск.
7: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
6: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
7: И вдруг?
6: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
7: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
6: Конечно, нет.
7: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
6: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
7: Продвинулись на 5 километров.
6: Отлично, создаем буферную зону.
7: Отступили на 10.
6: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
7: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
6: Угу, это можно увидеть на карте.
7: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
6: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
7: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
6: Именно.
7: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
6: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
7: Слушай, ну это невероятно.
6: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который ну просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
7: Хороший вопрос.
6: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
7: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
6: Так.
7: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
6: 3 секунды памяти?
7: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
2: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
6: Да-да-да.
2: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
6: Однозначно.
2: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
8: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада.
6: Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
7: Да, эти линии методично пересекались.
6: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
7: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
6: Очень точно сказано.
7: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
6: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
7: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
6: Угу.
7: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
6: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
7: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
6: Да уж.
7: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
6: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Украина будет делать «Патриот». После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии «Патриот» десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
14: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине право производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
13: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
15: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
13: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
16: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
13: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не захотела ставить эксперименты на россиянах.
8: О том, что влияет на решение людей, то мы видим и по спросу на кредит и так далее, что эти ставки не являются запретительными. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Вот мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что... Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
1: Главные новости дня.
9: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
9: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
12: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
9: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
17: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
9: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
18: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
19: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
21: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
25: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
9: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил возродить движение «Октябрят», «Пионеров» и «Комсомольцев».
26: Скажите, забыл название. Движение «Первое», да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и «Октябрят», и «Пионеров», и «Комсомол». Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится «Комсомол», «Ленин», «Партия». Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты – называется «Курсанты». То есть я долго добивался, чтобы наших студентов, поскольку мы носим погоны, вот они здесь рядом, наши ребята сидят, назвали курсантами. Ну вот студенты и все у вас. Я говорю, нет, у нас курсанты. Добились наконец. Оказывает помощь семьям участникам специальной военной операции. Собирает гуманитарные грузы на передовую. Вот, пожалуйста, фотографии. Общественными работниками, помощниками следователя работает с первого курса. До 3 в академии, после 3.
1: На радио «Лента». Опасность дня.
3: Киев получил зеленый свет от президента Трампа на производство дорогостоящих ракет «Патриот» для комплексов противовоздушной обороны. Также американцы могут предоставить Украине необходимые технологии для выпуска собственных баллистических ракет.
1: Радио «Лента». 15:57 AM. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Рано радуемся. Военкор канал «Лейб-Гусар» о том, почему на самом деле Россию могут пустить на следующие Олимпийские игры.
3: Обратившись к первоисточнику, пресс-релизу Международного олимпийского комитета, я обнаружил, что дело не в том, что международные спортивные чиновники начали потихоньку дружить со здравым смыслом. Нет. Дело в том, что Олимпийский комитет России отказался считать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами. В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России. Поэтому и оттепель от Олимпийских игр, если бы у позора было имя. Или есть такая профессия – родиной торговать.
0: Военкор канал «Лейб-Гусар» о новой атаке на российское черное золото.
3: Саратовский НПЗ.

0: заводов. Не сотни, еще раз повторюсь, а десятки. Даже запрещено натягивать банальные антидроновые сетки. В итоге в нефтяной стране топливный кризис. Лучше бы эту шайку атаковали эти дроны.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
3: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили: все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
2: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
4: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
2: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин. Медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
5: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
2: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение

0: главной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Гражданская оборона. Анастасия Кашеварова о том, кто должен защищать тыл.
3: Бизнес готов вложиться в систему противодействия атакам беспилотников и защищать свои заводы и предприятия. Но вопрос не в бизнесе, а в людях, которые будут защищать объекты и встраиваться в эшелонированную оборону. Кто может работать с вооружением? Военные. То есть бизнес должен либо вырвать людей с фронта и создать дыры, либо оформлять людей через Министерство обороны. То есть, чтобы бизнесу поставить МОГи, поставить расчеты, поставить те же панцири, нужно завести людей на контракт в Минобороны. Можно это делать и через БАРСы, потому что обычных гражданских не подпустят государство к оружию. Государство не может позволить каждому олигарху владеть собственной частной военной компанией, иначе быть беде. Если человек, который хочет получать высокую зарплату и защищать тыл, пойдет на контракт, то Минобороны в любой момент его может выдернуть на фронт, потому что он военнослужащий. А теперь вопрос, уж давайте честно отвечать, сколько захотят идти в таком случае?
2: Боец под окнами власти, военкор Кашеварова Анастасия, о ветеране которого не слышат.
3: мы вас туда не посылали. Вот этот ответ сквозит уже из щелей местных администраций, которые хотят сидеть и дальше на своих должностях со всеми правами, но без ответственности и обязательств. История, которую я изучила лично. 1 июля, в день ветерана боевых действий. Ветеран боевых действий Максим Кошман сидел под деревом напротив администрации губернатора Ставропольского края. Его не принимали. Денег в кармане. Последние 5000 рублей. Максим воевал с 2014 года. Награжден 2 орденами мужества, знаком отличия, Царьградским крестом, медалью за оборону Славянска. Славянск – родной город Максима. Ракетой уничтожен его дом. Жить негде. Максим и его семья, жена и двое детей – бездомные. Но его не принимали, и даже охрану хотели на него вызывать. А он просто доведенный до отчаяния. Ни жилья, ни работы, 6 ранений, полная жизнь проблем, боли и несправедливости, просто хотел быть услышанным, и чтобы ему помогли те, кто обязан это делать. А в итоге ни земли, которую обещают давать за орден мужества, ни помощи в трудоустройстве, ни социальной поддержки. И это одна история из множества.
2: Кадровая перестановка без оптимизма. Военкор-канал «Морская мощь», государство о смене руководства в Рубине.
4: Тихо, без лишней публичности. В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» сменилось руководство. Вместо Игоря Вильнета генеральным директором назначен Владимир Дорофеев. Напомню, что 21 мая Игорю Вильнету присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие судостроительной промышленности. Владимир Дорофеев – выходец из Малахита и до сих пор, судя по сайту, числится генеральным директором ТАМБЭ. Не совсем ясны причины такого кадрового решения. «Рубин» занимается проектированием атомных, ракетных и дизель-электрических подводных лодок, а также кораблей специального назначения. От идеи, стоящей за этим назначением, тоже ничего хорошего не ждите. Элитарии просто сорвались с цепи, пытаются сломать как можно больше, пока могут. Даже то, что уже и так серьезно сломано, как подводное кораблестроение. Мы, похоже, к моменту завершения будущей гонки на лафетах останемся с палками-копалками и веслами. Впрочем, кому-то может достаться северокорейский пулемет, если повезет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
5: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
2: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые 5-й год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
6: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
2: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
6: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
2: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
7: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
2: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Полное отсутствие бензина на полуострове вынуждает крымчан ехать на поиски топлива на материковую Россию. Но по ту сторону Керченского моста мало того, что им там не рады, так еще и ситуация с горючим ничем не отличается от крымской.
9: Мы живем в замечательной стране, а остальные страны нам завидуют. Вот. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае, в каком-то поселочке, я не помню, что это. Не суть. Это 6-я заправка, которую я проезжаю после моста. Вот. И ни на одной заправке я не смогла заправиться вообще никаким топливом. Просто по нулям. Я встала, стою, потому что у меня запас хода 3 километра. И все, я просто ночую на заправке вместе вот с остальными такими же несчастными людьми, которые не смогли заправиться. Все близлежащие заправки, которые за Крымским мостом, вот, они просто пустые все. Просто пустые.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В небольшом и живописном американском городке Таос, расположенном в штате Нью-Мексико, на протяжении нескольких десятилетий фиксируется один из самых загадочных и раздражающих акустических феноменов современности. Местные жители и многочисленные туристы регулярно сообщают о странном, непрекращающемся низкочастотном шуме, который по своему звучанию очень напоминает далекую работу дизельного двигателя на холостом ходу. Самое удивительное заключается в том, что этот навязчивый гул слышат всего около 2% от общего числа местного населения, причем обычные высокоточные микрофоны и научные шумомеры его практически не фиксируют. Люди, восприимчивые к этому феномену, часто страдают от жестокой бессонницы, сильных головных болей и постоянного чувства беспричинной тревоги, которая полностью исчезает, стоит им покинуть этот район. Сторонники мистических версий утверждают, что этот звук порождают секретные подземные базы военных или инопланетные биорезонаторы, проводящие масштабные эксперименты по ментальному контролю над человеческим сознанием. Геофизики и акустики, организовавшие несколько крупных государственных экспедиций в Таос, предлагают целый ряд альтернативных научных гипотез, объясняющих природу этого феномена. Одна из теорий гласит, что гул вызывается специфическим движением тектонических плит в районе геологического разлома Рио-Гранде, которое генерирует ультранизкие частоты, воспринимаемые некоторыми людьми. Другие исследователи считают, что причина кроется в особенностях индивидуального строения человеческого уха, а именно в феномене спонтанной отоакустической эмиссии. Это когда сам внутренний орган начинает генерировать ложные звуковые сигналы. Профессор Джо Эллиот подчеркивает, что, несмотря на все проведенные тесты, точный и однозначный источник таосского гула до сих пор официально не установлен. Психологи также рассматривают версию массового психоза или повышенной чувствительности к промышленным шумам, которые могут распространяться по линиям электропередач на многие мили вокруг. Однако это не объясняет, почему интенсивность звука часто возрастает именно в ночные часы, когда большинство предприятий полностью прекращает свою работу. Этот невидимый акустический призрак продолжает звучать в головах людей, напоминая о том, насколько субъективно наше восприятие окружающего мира. Никто не знает, когда этот навязчивый гул прекратится и позволит жителям Таоса вернуть долгожданную тишину. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 10 июля. Давайте спросим у рун, какой же совет они нам дадут. Руны очень древний инструмент, всегда попадают в цель, всегда дают точную информацию. Итак, у нас выпала руна Дагас. Но это самая классная руна изменений, трансформации, нового начала. Вот если хотели быстрых перемен и резких, то это они. Время перемен к лучшему. Это удача, это рассвет. И день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что, друзья, ловите момент. Руна Дагас еще свидетельствует о важном периоде роста, процветания в вашей жизни. Она говорит, что у вас есть силы, которые способны изменить ситуацию. Надо только ими воспользоваться. Эта руна еще смягчает какие-то задержки на пути к окончательной победе, над трудностями. Это рост, это неторопливость, устойчивость. Это не внезапный успех. Вы сначала даже можете не замечать происходящих изменений, но скоро вы увидите, что мир стал ярче и круче для вас. Руна еще часто говорит о том, что вам нужен оптимистичный настрой. Вот если вы постоянно зафокусировались на проблемах, то сами задерживаете успех и притягиваете к себе неприятности. Иногда еще Руна Дагас утверждает, что грядет такое важное изменение в вашей жизни, что вы уже никогда не сможете жить так, как прежде. Еще это свидетельствует о новом начинании. Возможно, вам стоит примириться с ситуацией, над которой вы не имеете контроль, отпустите. Еще не исключено, что вы оказались под влиянием нового образа жизни или мышления. То есть перемены неизбежны. В работе здесь вас ждет возможность нового проекта или важное решение, которое изменит будущее. Не бойтесь перемен, они приведут к лучшему, будьте уверены. И если, может, думали о смене работы, то это знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, это финансовая прибыль и исключительно положительные перемены. И самое главное, не задирать нос от ослепительного успеха. В отношениях здесь наступит время, когда можно выйти на новый уровень. Кто-то наконец-то получит предложение руки и сердца. Вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. А по здоровью это явные перемены к лучшему. Дагас не имеет перевернутого значения, то есть она всегда позитивная. Если человек болеет, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Принимайте, благодарите, радуйтесь, принимайте силу этого дня и обязательно направляйте ее в самое выгодное для вас русло. А я вам желаю успеха и до новых встреч!
1: На радио Лента. Потеря дня. За трое минувших суток украинские беспилотники поразили в Азовском море как минимум 19 танкеров российского теневого флота, которые пытались доставить топливо в Крым. Снабжение полуострова практически полностью остановлено. Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Менеджер дилерского центра компании «АвтоВАЗ» рассказал, что пользоваться футляром для очков в салоне «Лада Веста» могут только покупатели топовой версии авто, хотя ниша под очки есть во всех комплектациях.
12: Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Это правда, что «Весты» футляр для очков, то место, куда мы кладем очки, да, открывается только в самой полной комплектации? Да, ребят, это правда. Пойдемте покажу.
13: «Веста» в стандартной комплектации. Садимся. Видим футляр для очков. Открытие его невозможно.
14: Далее у нас «Веста» в средней комплектации, в кузове есть «Вокросс». Футляр для очков также к открытию недоступен, не открывается. Берем с вами автомобиль в самой полной комплектации. О чудо, футляр для очков открылся.
15: Если честно, для меня до сих пор непонятно, почему так сделали.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Опасное соседство. Власти планируют строительство военных объектов в промышленных зонах. Калининградцам придется жить как на вулкане, рядом с военными складами. Калининградцев волнует вопрос. Спад ажиотажа на заправках связан с поступлением в регион низкокачественного бензина Евро-3. Власти уверяют в отсутствии топлива низкого стандарта. Театр абсурда. Служба охраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос старинного здания мукомольного завода в Калининграде после того, как историческое здание снесли. Горожане призывают бойкотировать продукцию русского хлеба. Итак, в Калининграде готовятся разрешить строительство военных объектов в промышленных зонах. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет о военных объектах, инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели – появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
17: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
16: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
18: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
16: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Кстати, о вопросах. Калининградские автомобилисты, судя по сообщениям в соцсетях, нервно ждут привоза топлива более низкого качества. На официальной странице губернатора области без прозванных ВКонтакте калининградцы предположили, что снижение ажиотажа на АЗС связано с поставками в регион топлива низкого стандарта Евро-3. О чем прямо и спросили у чиновников. В Министерстве развития инфраструктуры области на вопрос, есть ли на заправках Евро-3, ответили следующее.
19: Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления обязательно расскажем.
16: Можно себе представить, как такой рассказ еще больше уменьшит количество машин на заправках. Как известно, правительство Российской Федерации до конца года разрешило выпуск давно забытого бензина Евро-3 с более высоким содержанием вредных примесей. В России этот стандарт перестал применяться 11 лет назад, но вернуться в прошлое пришлось после уничтожения беспилотниками половины нефтепереработки в стране. БПЛА, по подсчетам аналитиков, поразили 10 из 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас в России остается нетронутым лишь один завод с производственной мощностью свыше 10 миллионов тонн нефти в год. Это Ангарский НПЗ в Иркутской области. По имеющейся информации, недавний удар по Омскому заводу стал 179-й украинской атакой по российским нефтепредприятиям. В результате практически во всех регионах возник бензиновый коллапс, и на этом фоне начал реализовываться реализовываться низкопробный бензин Евро-3. Он уже спровоцировал массовые поломки автомобилей. Водители отмечают падение мощности, так называемое троение двигателя, песчаный осадок в горючем, а то и вовсе топливо напоминает слизь, жалуются автомобилисты. И весь этот ужас наглядно демонстрируют в видеороликах в сети.
20: Первые жертвы некачественного бензина. Загорелся чек, Шкода Суперб.
21: Короче, заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре, и я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор.
22: Направили по 100 рублей на парковке. Вот, мало того, что не долили, и налили вот такого говна.
16: По словам автоэкспертов, современные автомобили не проектируют под низкопробное топливо, поэтому регулярное использование такого бензина неминуемо вызывает серьезные проблемы. Водителям советуют внимательнее следить за состоянием двигателей. А вот следующая история из разряда «не досмотрели или поздно опомнились».
23: Калининград в эпицентре громкого скандала. Служба госохраны объектов культурного наследия потребовала остановить снос здания администрации мукомольного завода на правой набережной. В процессе демонтажа обнаружили объект с признаками культурного наследия, поэтому работы срочно приостанавливают. Об этом сообщила заместитель руководителя службы Мария Страхова. На следующий день после того, как здание немецкой мельницы 1890 года постройки уже снесли у завода «Русский хлеб»,
16: как говорится, нарочно не придумать. Видимо, в службе госохраны объектов культурного наследия не заметили, как целый день историки били тревогу. А в городских пабликах призывали бойкотировать продукцию «Русского хлеба». Жители вели стримы в прямом эфире, мол, именно юрлицо компании сносит админздание конца 19 века, входившее в комплекс бывшей вальцовой мельницы Кёнигсберга на правой набережной. В свою очередь, в «Русском хлебе» категорически открещиваются от уничтожения исторического объекта. Дескать, сносами не занимаются, а только хлеб пекут. При этом напряжение в Калининграде растет. Общественники считают, что старинное здание можно было сохранить и приспособить под современное использование. Однако вместо реставрации его полностью снесли. Компании уже присоединились движение «Парковое кольцо» и калининградский градозащитник Евгений Масиенко. Словом, битва за историю продолжается. А власти Калининграда, судя по отсутствию реакции на скандал, заняли позицию наблюдателей. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Зет-военкор Александр Коц признал, у России тыла нет, так как практически вся территория покрывается беспилотниками ВСУ.
4: Говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где война, везде теперь. Да, и на Камчатке, по-моему, с Камчатки были кадры с спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянутые сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди?
5: Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
7: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
6: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился.